один из самых больших хитов Белинды Карлайл прямо сейчас на Ретро-ФМ. Согласно открытым источникам, идея этого хита пришла автору песен Эллен Шипли, когда она заправляла машину. Сейчас, конечно, большая, больная тема. Зайдя в магазинчик при заправке, она увидела поздравительную открытку с надписью «Рай – это место на земле». Эту фразу она принесла в студию. Вот что из этого вышло. В столице 3 часа, практически 20 минут, точно вышли к нам на музыкальную встречу на Ретро-ФМ «Арабески», Лев Лещенко и «Роксет».

0: когда Евровидение считалось действительно Евровидением, держало, что ли, планку, было образцово-показательным, скажу и так, они, нидерландцы, Тичин, взяли победу с этой истории. В 75-м году это случилось, и до сих пор эта музыкальная работа считается одной из самых ярких и узнаваемых песен конкурса. Почему нет? Если да, столица 3 часа 35 минут. Движемся с вами вперед, разумеется, с песней на Ретро FM. Далее с песнями Maybot и Mirage.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.

Это вполне в ритме стука колес утреннего экспресса на Ретро FM, если бы они были. Так, через 11-12 минут, ровно в 4 по Москве, сразу после музыкально грядущих Бананарамы и веселых ребят, отправимся вместе именно на утреннем экспрессе навстречу доброму, бодрому утру. Все согласно расписанию. В пути будем 3 часа.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 утра в столице. Все понеслась. Стартуем утренний экспресс на ретро.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Be My Lady или Spy My Lady, это, конечно, не одно и то же. Думаю, что послышалось, показалось. Не исключены такие странности. Ну или, может, это намеки вселенной, уж не знаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы и доброго утра, если уж встали, проснулись. Хотя тот факт, что в 4 утра по Москве мы начинаем наше нетомное путешествие в буквальное доброе бодрое утро на утреннем экспрессе Ретро-ФМ, это абсолютно не странно. Все по классике, по традиции, проверенные временем любимые добрые хиты, интересные факты, события, астрологические прогнозы и в целом наш общий позитивный настрой. Все это будет в утреннем экспрессе. Уже сейчас все, внимание к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 13 июля. По общим прогнозам, утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Влияние понедельника налицо. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений. Овны, утром напомните своим родным, как они дороги для вас. Это зарядит их и вас на целый день. Тельцам первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы. Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно который касается финансов. Вероятно, они не вполне правдивы. Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение. Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести. Девы, ваша логичность и последовательность позволят разрешить даже запутанную ситуацию. У весов готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех. Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке. Ну, надеюсь, разберетесь, что и как делать. Так, стрельцы, в любой ситуации есть как сложные, давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом. Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто. Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет. А у рыб попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: не все каверы, музыкальные переосмысления одинаково успешные, но эта история не про этот инструментальный кавер Джеймса Ласта на изначально музыкальную работу дуэта Sunny & Cher. Версия Ласта стала классикой легкой музыки и обрела огромную мировую популярность благодаря своему ритму. В ритме Мадонны и Леонида Агутина будем с вами продвигаться далее. Именно они впереди в утреннем экспрессе на Ретро FM. Ожидаем. В столице 4 часа 20 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Одна из главных музыкальных героинь этого июля, ну и вообще этого года, Мадонна на Retro FM. Все же есть 7-летнее музыкальное молчание, она радость поклонников, было прервано. В начале этого месяца она выпустила новый альбом. События, конечно, пометили себе в ежедневнике этот момент. Ну а кто и чем отличился конкретно 13 июля, сейчас узнаем в столице 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 13 июля 2026 года, понедельник. В этот день, в 1952 году, родился Александр Тиханович, советский и белорусский эстрадный певец, актер, народный артист Беларуси, бывший солист популярной группы «Верасы». В середине 70-х годов «Виа» был очень успешным проектом, давал множество концертов, ездил на гастроли, выступал на телевидении. Песни «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Белый снег», пела вся страна. В конце 80-х со своей женой Едвигой Поплавской Тиханович создал дуэты, впоследствии и группу «Счастливый случай». Музыканты гастролировали по городам Европы и СНГ. 13 июля в 1871 году в Лондонском хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек. Именно на ней впервые были определены стандарты пород, введена градация по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек, 25 пород и даже один инвалид, дикий шотландский кот, в боях утративший лапу. На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. В этот день, в 1882 году, в Россию начали работу первые телефонные станции. Произошло это в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ростове-на-Дону и Баку. Монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах многие годы была международная компания телефонов «Александра Белла». 13 июля в 1930 году в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на 8-х и 9-х Олимпийских играх. В турнире приняли участие 13 команд из разных стран мира. Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и, собственно, Уругвая. В итоге победу в первом чемпионате одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4-2. На этом до следующего часа дадим ежедневнику отдохнуть.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

Вовсе не такого жизнерадостного настроения, настроя, что ли, наверное, ждет от нас начало новой рабочей недели и сам понедельник. Давайте удивлять, что ли. В столице 4 часа 36 минут в утреннем экспрессе на Ретро FM из наших удивительных, обаятельных, привлекательных музыкальных героев на подходе Роксет и доктор Албан. Не пропустите.

Могли бы ехать, но пойдемте со мной. Расскажу, как отличить качественный бензин от некачественного. Согласно новостям, хорошее топливо обычно прозрачное, имеет бледно-желтый оттенок. Мутный бензин с серым или желтым отливом говорит о наличии в нем воды и посторонних элементов. А темный или коричневый цвет, также осадок, пленка на поверхности, затхлый запах — это признаки низкого качества. Ну, может, кому-то пригодится эта информация. В столице 4 часа 49 минут. До финала этого часа здесь, на Ретро-ФМ, ожидается триллер Майкла Джексона.

0: Доброго утра, 5 часов в Москве, второй час утреннего экспресса на сегодня. Официально Паша.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Гудбай выходным. Некоторые, как мы, не сказали и не собираются, хитрят. Заслуженно осваивают свой отпуск. Тоже, конечно, дело. Мы же, понятное дело, движемся навстречу доброму, бодрому утру и в целом новой рабочей неделе на утреннем экспрессе Ретро-ФМ. Движемся, разумеется, на позитиве с вашими позитивными новостями, сообщениями. Скоро буду их озвучивать. Чуть позже расскажу, где их оставлять, где писать. А так все по классике. Проверенные временем хиты. Интересные события, факты и астрологические прогнозы, ну и общий наш позитивный настрой, все это будет в утреннем экспрессе. Проконтролирую это, скажу так. Зовут меня Дмитрий Майоров. И что, как одним словом зовут и называют астрологические прогнозы? Правильно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 13 июля, понедельник. По общим прогнозам, утро может быть сложным. Можно сложно проснуться, включиться в работу будет непросто. Вот так перефразирую. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательным, чтобы избежать недоразумений. Овны, утром напомните своим родным, как они дороги для вас, и это зарядит и их, и вас на целый день. Тельцам первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы. Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы. Раки, посвятите утро своему внешнему виду, это поднимет вам настроение. Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести. Девы, ваша логичность и последовательность позволят разрешить даже запутанную ситуацию. А у весов готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех. Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке. Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом. Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто. Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет. А у рыб попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: С хорошими новостями, успехами, достижениями. Все, что приятно вспомнить за последнее время. Все, что хорошо получилось, вышло, ну или только идет к этому. Вот со всем этим добром и добро пожаловать в позитив на Ретро-ФМ. Рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе Ретро-ФМ. Уже через секунды там появится специальный пост, и приступайте. А из этого самого поста перенаправлю ваше сообщение в эфир. Так сказать, работаем с вами сообща по обычной привычной схеме. Также для позитива можно использовать наш смс-портал 5533. В начале сообщения ставьте слово RedRFM, в конце подписывайтесь и указывайте город, откуда вы. Автору самого интересного сообщения по традиции будет презент, будет тостер от RedRFM. Удачи, пишите в столице, 5 часов 20 минут.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На RedRFM! Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: Доброе утро с подключением к утреннему экспрессу на Red FM. Всем, кто только присоединился. Ну и помимо песен и проверенных временем, мы этим утром не обойдемся и не останемся и без интересных, отмечательно замечательных событий, о которых, как всегда, все подробно знает и сейчас нам все расскажет ежедневник. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Red FM. Новый день, новые истории.
0: Сегодня у нас 13 июля 2026 года, понедельник. 13 июля в 1923 году родился Михаил Пуговкин, актер театра и кино, народный артист СССР. Настоящая слава к нему пришла после фильма «Солдат Иван Бровкин». Не менее успешными были кинокартины с его участием «Девчата», «Операция И», «Свадьба в Малиновке», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». И всего за свою карьеру актер снялся примерно в 100 фильмах. День рождения сегодня отмечает летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Елисеев. Американский киноактер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Сезар» Харрисон Форд, эстрадный артист и певец, заслуженный артист России Вадим Казаченко. Наше поздравление. В этот день в 1923 году в США на склоне горы Маунт-Ли над Калифорнийскими холмами появилась надпись «Голливуд». Первоначально она была написана как «Холливудленд» и не имела никакого отношения кино. Это была реклама нового жилищного района. В 1949 году надпись отремонтировали и убрали последние четыре буквы. К тому времени Голливуд уже превратился в символ Лос-Анджелеса и всей индустрии развлечений. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. По народному календарю на Руси в этот день чествовали лето, которое вступало в самую жаркую пору. Собираясь после работы и веселились до позднего вечера, следили за приметами. Если кукушка продолжала куковать, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Именины сегодня отмечают Андрей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп и Яков. На этом пока все. Вернемся к ежедневнику в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С позитивом, вашими позитивными сообщениями встречаем утро. Данил Жомов из города Петрозаводск желает всем нам доброго утра. Просит передать привет его маме Насте. Мама Анастасия, привет. Сегодня днем они с ней поедут по врачам, а всем слушателям желает отличного и позитивного денька. Людмила в предвкушении встречи со своей знакомой, с которой они не виделись аж с 94 года, с того самого времени, как, имея one-way ticket, она улетела из Пулково-2. Не общались по телефону, по скайпу, по ватсапу, одно время теряли друг друга на 15 лет. И вот, ура! Наконец-то долгожданная встреча в Москве. Нам просто счастливо от одной мысли, что встретиться с ней спустя столько лет. Всем желает любви, счастья и почаще видеться, общаться с друзьями, близкими и родными людьми. А Наталью так и распирает от желания поделиться своей радостью. Они с мужем и собакой на автомобиле отправились в отпуск и за 2 недели проехали весь Дальний Восток. Посмотрели Байкал, пересекли Восточную Сибирь, Западную и, наконец-то, подъезжают к малой родине, городу Бийску, что находится в Алтайском крае. Наталья едет и понимает, что буквально умирает от любви к нашей огромнейшей стране, к самым лучшим людям. Уф, говорит, выплеснула свой позитив, стало еще позитивнее. Так это, наверное, работает. Давайте все вместе пропитываемся позитивом, хорошими новостями, событиями. Рассказывайте о них, например, в нашем канале Макси, Ретро-ФМ, там есть специальный пост для этого. В комментариях к нему пишите, все увижу, все озвучу. В столице 5 часов 49 минут.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: как лично за две недели отпуска и путешествия убедилась одна из наших слушательниц Retro FM. Эти два слова Little Russia, маленькая Россия, ну не стыкуются. Рядом их ставить, ну такое. В целом мы с вами не останавливаемся на позитиве, с вашими позитивными историями, сообщениями. Движемся дальше, навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе Retro FM. Свои позитивные сообщения, свои позитивы оставляйте в нашем канале в Максе. Это с вас, ну а с нас, по крайней мере, я точно планирую с вами поделиться интересными событиями, фактами и астрологическими прогнозами. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет!
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня у нас, напомню, 13 июля, понедельник. По общим прогнозам, утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Такое влияние понедельника. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений. Овны, утром напомните своим родным, как они дороги для вас. Это зарядит их и вас на целый день. Тельцам первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы. Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы. Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение. Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести. Девы, ваша логичность и последовательность позволят разрешить даже запутанную ситуацию. У весов готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех. Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке. Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные, давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом. Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто. Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет. А у рыб попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Всем позитива, разумеется, и побольше. От Натальи из Хабаровска всем приветы. Говорит, трудится с коллегой на позитиве, слушает радио, и день становится легче. Пишет, пусть приятный день начнется в понедельник, прямо с утра. Пусть сияет в небе солнце, кружится голова и от любви, позитива, от хороших мыслей, дел. Пусть не будет негатива, будут все, пусть... Как хочешь ты. Ну, практически стихотворение. Так, у Екатерины из Нижнего Тагила вопрос обращения. Дорогая Варина Ирина, чего это вы не заходите в гости? Есть чудесные новости, срочно приглашает. Для нас, похоже, чудесные новости Екатерина умолчала, жадничает именно. Ну, хорошо, ну ладно. Запомним, конечно. Так, у Ксении из Севастополя всем доброго утра. Выходные пролетели, она соскучилась по позитиву. Очень нравится наша передача. Не с мужем по традиции завтракает под любимую музыку. Она всегда поднимает настроение. Всем, кто слышит и слушает, хорошего настроения. Так, Елена сообщает, свою трудовую неделю встречает прекрасным настроением. После замечательного отдыха в прошедшие выходные дни ездила с друзьями на две ночи, но не в Сочи, на озеро Горькое, что в Кургановской области. Озеро чудесное, оно обладает целебными свойствами, расположено рядом с санаторием. Здесь очень красиво, озеро находится в окружении реликтов соснового бора. Так, с ударениями у меня сегодня проблема. В общем, это такое живописное местечко, где сама природа заботится о твоем здоровье. Так что и отдохнули, и полечились. Сосна, озеро и пляж – замечательный пейзаж. Не прошел еще кураж, дух захватывает аж... Да, рифмует Елена, пока рифмуется. Говорит, обязательно нужно позволить себе иногда расслабиться, и тогда позитив не заставит себя долго ждать. Так, а буквально с рифмой... Все неплохо, дружит Юлия, сообщает, пишет всем радости и теплого лета из солнечного Забайкалья. Каждый день она пишет стихотворные комплименты о людях, о событиях, жизни и о прошлой работе в следственных органах. Получаются мини-стихотворные детективные истории. В любом случае ищем позитив, добро и делимся только положительной энергией. Так подытожила Юлия. Пример возможности творения будут позже. Так, вы же давайте делитесь своими сообщениями, успехами, достижениями, талантами. Для этого используйте наш канал в Максе Ретро-ФМ. Там есть специальный пост.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
8: Радио 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: нет слов, одни эмоции, одни эмоушен, как говорится. Но нашего ежедневника на Ретро FM это явно не касается. Без слов, предложений, черным по белому, по традиции, по классике. Он что, не рассказал бы нам о самых интересных и значимых событиях дня, так расскажет в столице 6 часов практически 31 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Напомню, у нас сегодня 13 июля 2026 года, понедельник. В этот день, в 1944 году, родился Борис Клюев, актер театра и кино, педагог, профессор, народный артист России. За годы работы на театральной сцене он сыграл более 70 ролей. Всенародная киноизвестность к нему пришла после роли графа Рашфора в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Потом были приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Тасс уполномочен заявить: королеву Марго, графиня де Монсеро, гений, Воронины и многие другие любимые фильмы и сериалы. 13 июля в 1973 году британская рок-команда Queen выпустила свой дебютный одноименный альбом. Он занял 24-ю позицию в британском чарте, получил в итоге платиновый сертификат в Польше и золотой на родине коллектива. Напомню, всего дискография легендарной группы насчитывает 15 студийных, 9 концертных альбомов, 38 сборников, 36 видеоальбомов и 77 синглов. Сама группа считается культовой, а концертные выступления команды признаны одними из самых ярких и значимых за всю историю рока. Так, сегодня Международный день головоломки. Эта дата приурочена ко дню рождения Эрнё Рубика, венгерского архитектора и дизайнера, того самого, который придумал знаменитый кубик, названный в его честь. Он родился именно 13 июля 1944 года. Свой магический куб, так первоначально называлась всемирно известная головоломка, игрушка, он придумал в 1977 году, но Международный день головоломки, хотя и приурочен к дате рождения изобретателя, однако посвящен и любым другим видам головоломок, которых насчитывается, ну, великое множество. Это и шарады, и пятнашки, и кроссворды, и ребусы, и другие. Ну, и всех, кто любит поломать голову, мы поздравляем с праздником. Ну, а еще сегодня отмечается День поиска за углом, День довольных сотрудников, Международный день горных пород, День оседающего на землю и День фасоли с сосисками. Ну, отмечаем, что Фриклин Новс.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: что-то тройка скакунов представляется, но не на ней, разумеется, а на нашем утреннем экспрессе. Продолжаем нестись навстречу доброму, бодрому утру здесь, на Retro FM. В столице 6 часов 36 минут. Музыкальную компанию нам в этом дали. Скоро составят Альбана, Рамина Пауэр и No Mercy. Они впереди.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля.

0: Погода на Ретро-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли от Натальи из Тюмени. Всем нам доброго утра. Сообщает под музыку Ретро-ФМ. Все дела делаются легко. А то. Выходные перекрашивала мангал, и под наши хиты время пролетело незаметно. Мангал покрашен, скоро будет снова в деле. Сегодня едет забирать дочку из лагеря. Безумно соскучилась. Всем прекрасного понедельника. Позитива. Спасибо, Наталья, вам. Вадим пишет, пьет традиционный утренний кофе, хрустя с наслаждением ломтиком батона, который приготовил ему тостер от любимого Ретро-ФМ. Но тут такое дело. Он выиграл его, написав сообщение, что обожаемая им дама сказала ему ласково «нет». И ведущий назвал его победителем, так сказать, ради утешения. Тостер он получил, но, не поверите, дама подумала немного и теперь сказала «да». Он, как человек совестливый, задается вопросом, а надо ли мне возвращать тостер назад. Ведь он каким-то образом совершил обыкновенное чудо. В общем, спасибо, дорогое радио, за все хорошее. Пусть все будет, все будут счастливы. Пользуйтесь, Вадим, с удовольствием. Так, Дмитрий хвастается или смеется понедельнику в лицо. У кого-то понедельник день тяжелый, а он сидит в лодке на середине красивой речки. Птички поют, солнышко светит, рыбка ловится. Что еще необходимо для позитивного утра? Всем добра и позитива, а ему ни хвоста, ни чешуйки. Андрей пишет, привет, любимое радио. Вчера бабушка с внучкой Викторией собрали малину. Бабушка говорит внучке, Виктория, давай я малину помою. Вика командирским голосом, я сама помою. Она уже большая, целых 5 годиков. Пошла в ванну, и долго ее нет. Бабушка запереживала, открыла дверь ванной, а Вика моет малину с мылом. Смеялись всей семьей долго. Ну что, серьезно подходит к делу. Екатерина всем желает отличной рабочей недели, хорошего настроения. Она скоро отправляет детей в лагеря на этой неделе. Это случится. Сын поедет на Алтай с группой по плаванию, а дочка в омский лагерь Стрельникова. Муж тоже скоро отправит его на работу, в навигацию, на судно. Вот кайф. Пишет, будет наконец-то дома одна, устроить девичник с подругами, оторвется, так сказать. Ну, все в хорошем смысле подытожило. Ну, мы поняли. Хорошо отдохнуть. Так, всем привет от Ксении из Омска. Утро было сказочным после ночного дождя. Все живое освежилось, готовится к жаркому летнему дню. Воздух пропитан ароматом кофе, дети спят сладко, и не только мама уже не спит, а тихо готовит завтрак. Вот чудо и таинство раннего утра. Ну и что? Не тайна и не секрет, что автору самого позитивного сообщения мы традиционно презентуем тостер. Сегодня он отправится к Людмиле, которая сообщала, что с 94-го года не виделась с подругой. И день X встречи их вот на горизонте в Москве. Это, конечно, такое значительное событие. Поздравляем Людмилу с победой. Всем вам спасибо за позитив, позитивное утро. Спасибо за участие. Утренний экспресс на этом все. Вернется на Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. А сейчас ровно в 7 встречайте первую смену. Ну, а я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: 8 на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7 утра. Здравствуйте, первая смена вернулась. И, конечно, сразу новости от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, силы ПВО отразили атаку еще нескольких украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По последним данным, сбиты еще 8 дронов. В начале ПВО отразило атаку 3 беспилотников, затем были уничтожены еще 5. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее уничтожили 16 дронов. Как отмечается, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбито уже 24 дрона. Энергетики восстановили электроснабжение более чем 900 населенных пунктов в Тверской области, а также вернули в эксплуатацию 136 линий электропередачи. Напомню, обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. В ночь на воскресенье без света остались больше 42 тысяч жителей региона. США нанесли удары по иранским системам ПВО, а также береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам. При этом применили военные самолеты, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые задействовали ударные морские дроны, об этом говорится в сообщении. Минувшей ночью силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану по приказу Дональда Трампа. По данным СМИ, минимум 13 иранских городов подверглись ударам со стороны Штатов. Также СМИ сообщают, что Иран нанес удары по американским военным базам в Иордании и Бахрейне. Чаще всего в России выгорают не те, кто работает физически, а те, кто много думает. Это учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики и госслужащие. Об этом говорят аналитики со ссылкой на проведенные исследования. Согласно данным опроса, как минимум 19% сотрудников образования сталкиваются с симптомами выгорания. Каждый пятый учитель в России находится в состоянии хронического истощения. В Московской области стартовал грибной сезон. Об этом в интервью РИА Новости сообщили на биологическом факультете МГУ имени Ломоносова. По словам специалистов, сейчас в регионе начали активно появляться наиболее распространенные виды грибов. Эксперты отметили, что собирать грибы в Подмосковье можно будет вплоть до первого снега. Кроме того, в ближайшее время ожидается более активное появление подосиновиков и маслят. В Роспотребнадзоре напоминают, что собирать следует только хорошо знакомые грибы, ну а в МЧС советуют заранее планировать маршрут и сообщать близким о месте прогулки. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А на Ретро FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: И мы рады приветствовать вас в этот понедельник. Начало, что, финальной недели этого радиосезона, ребята.
1: Ой-ой-ой, по нашим мешкам под глазам видно, как будто бы, что
0: как
1: осталось
0: будто
1: продержаться.
0: Бы, да, насобирали. Но ничего, впереди 5 дней активного общения, новых тем, игр. Кстати, да, давайте о них. Летняя премия, конечно же, будет, так что свою половинку уже можно предупреждать.
1: Да, ну и там будет и нейрохит, и особое мнение, и обратный отчет. Все это уже очень скоро, а пока давайте послушаем классную музыку.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 13 июля, понедельник. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомнить своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит вас на целый день. И их, конечно, тоже.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы, прислушайтесь к внутренним сигналом, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня больше включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то сдевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: И просыпайтесь, ребята, понедельник. Стараемся в классном настроении.

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем счастливчикам, всем бодреньким, всем ответственным, которые уже таки встали, позавтракали и на работу за любимые дела. А таких, наверное, много сегодня. Потому что сегодня день довольных сотрудников, и даже те, кто был не до конца доволен сегодня, ну, как-то справляйтесь, как-то отмечайте, как-то там присоединяйтесь к этой группе людей.
2: Ура! Повесили,
1: да? Хлопушка взорвалась. Да. Ну, сегодня, я думаю, мы будем смотреть на это с положительной стороны. Вот давайте пообщаемся на такую тему. А за что вам можно поблагодарить свою работу? Только вот так, чтобы искренне и честно. За что конкретно? Может быть, за кого конкретно? Ну и если вам проще, можно даже вот взять конкретно фразу, продолжить. Огромное спасибо моей работе за... Знаете, как стенгазета начальство порекомендовало. Сделайте, пожалуйста, напишите каждый свою версию на стене. Вот чтобы каждый оставил свою подпись. Но для этого, конечно, у нас есть соцсети. Вот. С другой стороны, а почему мы не обращаемся к руководству? Можно обратиться и спросить наших людей, а вот как вы считаете, можно мотивировать людей, чтобы они были довольными сотрудниками? Только деньги не считаются. Это понятно, это логично, это везде работает.
2: Хорошая
1: кроме
2: фраза.
1: Них.
2: Я мечтаю так говорить, да деньги не считаются, ребят, вообще глобально. Так, ну давай я скажу, наверное, недавно об этом думала, но помимо того, что понятно, мы вообще сильно все любим свою работу, иначе зачем бы мы уставали в такое время? Понятное дело, что будет круиз уже вот-вот-вот-вот очень-очень скоро. Ну, за людей, я считаю, потому что вообще не только у нас, а в нашем холдинге, я недавно думала, ну, такие бывают классные люди, я таких классных подруг себе вообще нашла. Ну, и лучшую подружку тоже нашла. В общем, работает немножечко этажом ниже, назовем это так. Вот, поэтому 100% говорю спасибо за людей нашей компании.
1: Да, и, кстати, у нас же сегодня будет игра «Особое мнение», а потому мы даже вам предложим проголосовать, вот что вам больше всего нравится в вашей работе. Будут такие версии. Зарплата, график, коллектив или, может быть, отпуск. Обязательно через несколько минут зайдите и оставьте свой голос в нашем канале, а мы затем устроим специальную игру на основе этого. Напоминаю, сегодня день довольных сотрудников.
2: И запускайте за ДМС. Спасибо большое.

0: Великолепная Сандра продолжает первую смену на ретро-ФМ. Всем бодришу понедельника.
1: Так, ну мы сегодня говорим про работу, значит, за что мы ее благодарим. А вот ученые выяснили, что помогает людям получать удовольствие от работы. И это три фактора. Значит, специалисты из Норвегии решили с этим разобраться. И Австралия, конечно, к ним присоединилась и сказала, что... Итак, три условия должно быть, и тогда любовь будет, и ее будет не убрать. Это автономность, чувство сопричастности, а также осознавание своей компетентности.
0: В общем, сразу стало все понятно, все три пункта.
1: А я сейчас все расскажу. Потребность независимости, автономности. Это желание ощущать, что работодатель тебе доверяет. Угу. Маргарита, Александр, я, знаете, я вам как-то родным доверяю. И ты можешь решать задачи без постоянного контроля со стороны руководства. Ну, это же всех подбешивает. Так, потребность в компетентности. Желание чувствовать себя профессионалом, чтобы тебе говорили, да ты вообще, да ты гороскоп читаешь, ну просто, ай, я вот так вот вообще. Угу. И ты такой, ну, действительно молодец. Ну и последний фактор, конечно, связан с микроклиматом компании. Должно быть комфортно сотруднику взаимодействовать с коллективом, иначе никуда вообще далеко не проедешь. Да. А вот, ну и по мнению исследователей, каждый человек способен самостоятельно улучшать рабочее пространство. Сейчас такой советский плакат, а ты улучшаешь рабочее пространство. Вот, и всем, кто планирует увольняться, говорят, ребят, подождите, пообщайтесь больше с коллегами, освойте новые навыки и не бойтесь обсуждать условия труда с начальством. И тогда заживем.
2: Реклама. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».
11: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
14: Вечеринка «Ретро-ФМ».
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А сейчас хочется вспомнить о том, что сердце бережно хранит и в прошлом, думает в настоящем, ну и иногда заставляет мечтать в будущем. А точнее, до этого будущего осталось 5 дней до круиза Retro FM на Астория Гранде.
1: Ой, ребята, вот пойдем же через 5 дней мы по морям, через Турцию. Ну, сначала начнем в Сочи, потом в Турцию, потом по греческим островам. Пойдем не одни, пойдем с нашими артистами, пойдем с нашими победителями. Их 15 человек, еще и плюс один, того 30 получается.
0: И самое главное, хочется напомнить, что путевки в этот круиз можно выиграть только в прямом эфире первой смены на Retro FM. Достаточно поверить в свою мечту, заполнить анкету, и, возможно, в следующем году удача ждет уже именно вас. Половина восьмого. Новости. Вадим Ривман. Доброе утро.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передает ТАСС. Он напомнил, что с января прошлого года действует скидка в 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителями, а с 1 марта этого года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителям, в одном бронировании. В России упростят допуск к массовому спорту и сдачи ГТО. С 1 сентября россиянам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медосмотра. На МКС испытают человекоподобного робота в открытом космосе. Испытания и адаптация робота-теледроида в работе Международной космической станции – это одна из задач экипажа 75-й орбитальной экспедиции, которая сегодня отправится на МКС. Об этом в интервью «Известиям» рассказала герой России, космонавт-испытатель Роскосмоса Анна Кикина. Она также сегодня летит на станцию. Анна пояснила, что роботом будут управлять с помощью специального устройства, которое считывает все движения оператора. Эту конструкцию надевают на верхнюю часть тела и руки оператора. Дополнительно используют VR-шлем, который транслирует изображение с камер, установленных на голове робота. Робот-теледроид в будущем будет востребован при освоении других космических тел, в первую очередь Луны. Названы регионы, где семьи могут быстрее всего накопить на жилье. Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ лидируют в рейтинге регионов страны, где семье с одним ребенком реальнее всего накопить на новое жилье. Замыкают этот список Дагестан, Крым и Севастополь. По расчетам аналитиков, семьям в регионах-лидерах потребуется меньше 3 лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, а в Крыму и Севастополе срок накопления превышает 13 лет. Это связано с сочетанием высоких цен на жилье и более низких возможностей для накоплений. Власти Москвы предупредили горожан о дожде с грозой сегодня. По прогнозам синоптиков, непогода ожидается до 9 вечера. В отдельных районах столицы возможен град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Горожан просят проявлять предельную осторожность на улицах, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. И еще курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А далее первая смена на Retro FM. С добрым утром!

0: Ретро FM.
1: Что, можно сказать, атаман подраскачал уже этот понедельник, задал хороший ритм, а все для того, чтобы подготовить народ к нейрохиту.
2: Друзья, звоните, нейрохит заждался, подарок — беспроводные наушники или поощрительный приз, годовая подписка на популярный музыкальный сервис тоже ждут. 23-24-88-3, ну и код Москвы 495.
3: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
4: Радио Хаб. 12+.
5: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро FM.
6: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
2: Премьера года. В Ростове-на-Дону появился внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Суперкомплектации, клавиши с алмазной огранкой, брутальный дизайн от итальянских художников, скульптура в движении. «Рокс Адамас» – королевская роскошь от 10 миллионов 100 тысяч рублей. Выберите «Рокс Адамас», получите королевский тест-драйв. Оставьте заявку у официального дилера «Триа Моторс». Станьте первым. Заключите контракт в июле. Непубличная оферта.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
5: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости».
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.

0: И сегодня биться за беспроводные наушники будет гость из Ессентуков. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Александр.
0: Добро Девушка. Пожаловать.
1: Маргарита. Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я думал, вы с 8 марта сейчас еще прошедшим поздравите.
2: Счастья, здоровья.
0: Отдельно, да, обратились, хорошо. Александр, ну вот давайте с таким добрым настроем, да, ворвемся в музыкальную игру, в которой вы там

0: сами решайте. Может быть, вам наушники больше нужны, а может, вы всегда мечтали о годовой подписке на музыкальный онлайн-сервис. Тогда не торопитесь угадывать, тогда со второй подсказки можно это сделать. Решайте сами, окей?
1: Конечно, конечно.
0: Только помните, слова остались прежними, а поменялась музыка. А вот теперь давайте послушаем первый нейрохит.

0: Так, как?
1: Что творит этот интеллект, честно говоря?
0: Искусственный этот наш.
1: Это да. Да, искусственный, честно говоря.
0: Ну, давай так, мини-подсказочку дам. Когда-то он ходил с нами по морям, да. Один из участников круиза Retro-FM, но не этого года, исполнитель.
1: Угу. Да, я понял. Ну, я так думаю, что, может быть, это...
0: Может быть, это.
1: Саша Айвазов.
0: Саша Айвазов. Отличная версия, но все-таки в этом
2: ходил,
0: году он с нами.
2: Не он.
0: Да. Давайте вторую подсказку дадим вам. Послушаем.

0: Так, ну кто же обращался к синьорите Наташке?
1: Васильковая рубашка.
2: А, все. Может быть, это...
1: Так.
0: Ну, у него может быть длинное имя, а может быть и короткое. Он предпочитает больше короткую версию.
1: Девчонки с ума сходили.
2: Да очень-очень. Синьорит. А, Сташевский,
0: думаете? Ну ладно, ладно. А у нас
1: Стасом
0: есть...
1: тоже можно, да, называть.
0: Есть столы? Ответ для того, чтобы сравнить. Синьорита Наташка, в васильковой рубашке, все забудет со мной. Ну, конечно, это Влад Сташевский.
1: Ну, с некоторых пор Стас. Тоже нормально. Да.
0: Александр, вас поздравляем. Годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис ваша. Мы уж думали, вы без подарков уйдете.
1: Не-не-не, так нельзя было делать.
0: Поэтому вот. Александр и Синтукам огромный привет и оставайтесь на связи, а еще лучше попуйте, потанцуйте вместе с нами под оригинал Влада Сташевского.

0: Вы настроены на Retro FM, где звучат постоянно хиты, проверенные временем в оригинале, но иногда не только. Это благодаря нашему нейрохиту. Еще раз поздравляем Александра с победой в первой игре этого утра. А через несколько минут мы обсудим, насколько вы довольны своей работой.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой, а если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
14: Retro FM.

0: Между тем.
1: Начнем этот день с того, что сегодня день довольных сотрудников. Давайте хотя бы сутки побудем таковыми и давайте проголосуем. В нашем канале есть опрос, что вам больше всего нравится в вашей работе. Зарплата, график, коллектив или отпуск. Понимаем, категории может быть больше, но вот из имеющихся четырех обязательно что-то выберите, то, что вам подходит.
2: Так, Ленусь нам пишет, благодарна своей работе за то, что она научила меня виртуозно жонглировать сковородками в переносном смысле. Ну, почти. За умение одним движением ножа нарезать лук и не забыть. Плакать, ну, почти всегда. И за то, что теперь я главный человек в доме. Ведь все знают, с поваром лучше не спорить. Особенно, когда он с половником. Ой, Ленусь, завидуем вашему домашнему.
1: Доброе утро. Всем могу сказать спасибо своей работе. За то, что научилась обедать на ходу за минуту и разговаривать молча. Глазами. Так, Юля говорит, доброе утро, первая смена. А я скажу немного по-другому. Я благодарна Вселенной за то, что моя каждая новая работа лучше предыдущей.
2: Ой, супер.
1: А нынешней моей работе благодарна за личность мой, профессиональный рост, за коллектив отличный. Ну и ДМС, работа и зарплата, конечно, само собой. Поздравляем, отличное сочетание. Ну и давайте мы еще почитаем попозже из социальных сетей. Пишите где угодно на тему довольных сотрудников и за что вы можете сказать спасибо своей работе.

0: Столица 8. Налаживаем погоду в этот понедельник и просто делимся классным настроением в прямом эфире. Это первая смена. И, конечно, сообщаем самые актуальные новости. Вадим Ривман за это ответственный. Здравствуйте.
1: Да. Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, автомобильное движение на участке Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, закрыли почти на 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Северная Осетия Алания. Ограничения продлятся сегодня до 9 утра. По предварительным данным, решение о закрытии магистрали приняли в связи с невозможностью обеспечить безопасность проезда по этой трассе. В ведомстве призвали воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дороге. В Московской области сбили 81 беспилотный летательный аппарат. В результате атаки беспилотников погибли 3 человека и еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в поселке Пионерском городского округа Истра после падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Кроме того, в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали 2 человека. В здании повреждены стены и остекление. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. 27 человек погибли при пожаре в баре Бангкока. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба Таиланда. Пострадали 63 человека. 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Пожар уже потушили. По словам очевидцев, возгорание началось перед сценой в баре. Помещение моментально заполнилось густым дымом. Пожарных выходов там не оказалось. Более четверти опрошенных россиян в этом году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22%. А об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще четверть покупают ее вместе с турстраховкой, а 15% отдельно перед поездкой. При этом традиционное медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников. Ну и последнее. Попугай вырвал молочный зуб 7-летнему мальчику из Липецка. Об этом случае рассказывает Макс Канал База. По словам матери ребенка, у сына давно шатался зуб. Однажды питомец по кличке Кеша подбежал к мальчику, ухватился клювом за зуб. Птице удалось вырвать его и улететь с добычей. При этом история вызвала неоднозначную реакцию пользователей интернета. Россиянка, которая, кстати, сама работает стоматологом, утверждает, что все прошло максимально безопасно. По ее словам, молочный зуб сына был настолько расшатан, что попугаю не пришлось прикладывать никаких усилий. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: Первая смена приветствует вас. Столица 3 минуты 9.
3: Доброе утро.
0: А вам когда-нибудь вручали умную колонку за то, что вы просто честно признались, за что вы любите свою работу?
3: Это, друзья, у нас все будет. В игре «Особое мнение» обязательно заходите в наш канал. Голосуйте, за что же вы любите нашу работу. Ну и сразитесь очень-очень скоро.
0: Ну а сейчас и тайп на Ретро FM. Давайте послушаем.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 13 июля. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит их и вас на целый день.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как и сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолей, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: Ребята, понедельник, собрались и просыпаемся.

0: Так, 8.12 на московских часах, а на календаре 2026. Как часто в последнее время мы словарь зумеров разбирали, да, и слова где-то расшифровывали, где-то сами запоминали, где-то видоизменяли. А вот и ответочка прилетела. В сети нашли сленг-словарь нулевых. Да-да-да, вырезка слов 2008-го. Да, миллениалы читают, вспоминают себя. А вот зумерам тут, наверное, понадобится переводчик, потому что, ну, не факт, что они знают значение слова «маза».
1: Маза?
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: маза,
0: ну,
1: есть.
0: Хорошо, да. Или, например, значение слова «децл».
1: Ну, Децл, ну, немножко,
0: по Децл немного.
1: По Децл, да.
0: Да, да, да. Или, ну, прибамбас это вообще, в принципе, может быть, даже еще к предыдущему поколению.
1: Да, ну, это вот. Нам досталось.
0: Или, как часто мы говорили, до стопудов это сработает.
1: Это я до сих пор
0: как
1: говорю.
0: Объяснить вот размер этого стопудовизма? Да, да, да. Или, мне вот еще, сейчас скажу, вот слово понравилось, шоколад. Ну, типа, да, это шоколад.
1: Да это не кадр, это шоколад, как-то на съемках моему знакомому сказали. По-моему, все понятно.
0: И я уверен, что для зумеров все это не фиолетово. Ну, если вы помните, что это уже означает.
2: На Ретро-ФМ.

0: Яркие представители европейского диско. Joy, дуэт, который не только звучит на ретро-ФМ, но и лично иногда заезжает в студию первой смены, чтобы пообщаться. Приятнейшие люди, участники супершоу «Легенды ретро-ФМ», как всегда, в нашем плейлисте.
1: Так, ну ты сейчас немножечко подэтсил, так сказать, называл слова, которые неизвестны зумерам, а я нашла слово с наибольшим числом значений. Это официальный рекордсмен по числу значений в русском языке. И это глагол правильный – «идти».
0: А я ждал что-то ругательное.
1: Ну, в целом, ну, так тоже можно использовать его, потому что, по данным одного из словарей, он имеет 56 значений, вот, а спектр его употребления крайне широк, и туда тоже можно идти в целом.
0: Причем, как в песне, если хочешь идти, иди, а ведь это в двух совершенно разных значениях
1: имел
0: автор.
1: Абсолютно точно. Значит, он может описывать движение человека, да, девочка идет по улице, перемещение транспорта, вот, поезд идет, и мы тоже на корабле пойдем на греческие острова. Идет дождь, да, далее, может быть, и запах, и звук, и свет, из кухни идет запах пирогов. Ну, в общем, там бедные иностранцы, которые собрались учить русский.
0: Ну, хорошо, посмотрим, как дальше пойдет.
1: Если хочешь учить, учи.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаминюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
12: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
14: Ваша фантазия безгранична. Но мы попробовали к ней приблизиться.
15: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Мебель. Готовое решение для комфортной жизни.
14: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
15: Королёва 1D.
16: Ретро-ФМ.

0: Red Riot, wanna be with you. Как много таких писем прилетало в нашу редакцию, и мы решили этот вопрос.
1: Друзья.
0: За созданием нового приложения.
1: Называется Radio Hub. Я на выходным даже... Выходным, да, так и было. Родителям скачала, взяла их телефоны, зашла, значит, вот магазин приложений, написала на русском языке Radio Hub. Без регистрации, без любых денежек. Взяла, оп, на рабочий стол установила, и все. И
0: на всякий они... случай еще их карты привязала к новым кино-хостингам, да?
1: Это, ну, это чтобы уже
0: оплата
1: к себе,
0: удобно
1: да.
0: шла. Ребят, а что касается Radio Hub, да, там же еще скоро появятся подкасты, да? Можно будет слушать и наших гостей первой смены, и Макса Ковалевского, ну и, конечно, ту самую программу Ю. Так что скачивать нужно уже сейчас. Radio Hub RetroFM.
2: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На RetroFM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам, пишет РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть Россию в течение 15 дней при условии, что нет других оснований для пребывания. В Ростовской области с 1 октября вводится новая индексация тарифов на коммунальные услуги. Основное повышение коснется цен на газ, которые вырастут в среднем на 9%, согласно постановлению региональной службы по тарифам. Для бытовых нужд – кухонная плита или нагрев воды – стоимость газа увеличится до 10 рублей 22 копеек за кубометр. При комплексном использовании тариф составит 10 рублей 8 копеек за кубометр. В Ростове на новой рабочей неделе пройдут плановые отключения электроэнергии. Как сообщили в компании «Донэнерго», отключение необходимо для ремонта и замены электросетевого оборудования. Сегодня с 9 до 17 часов электричества не будет в железнодорожном районе в центре города. На улице Береговой в Халтуринском переулке свет отключат на 4 часа с 9 утра. Социальные сети, задуманные как инструмент связи, по сути формируют наше настроение и самооценку. Обратной стороной доступности технологий стало массовое распространение тревожных расстройств и синдрома цифрового выгорания. Об этом рассказали эксперты. По их словам, социальные сети часто становятся причиной ухудшения настроения и повышенной тревожности. Пользователи видят в ленте не реальную жизнь, а отредактированную идеальную версию. В Ростовской области действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления областного МЧС. До конца сегодняшнего дня в регионе чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается в отдельных северо-западных, южных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону. Спасатели рекомендуют не разводить огонь, не сжигать мусор и траву, а также не бросать окурки. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего дня.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Привет всем и бодрого понедельника. Отдельно привет всем рабочим. Тем, кто уже взялся за свое дело, за свою любимую работу, будем надеяться, потому что сегодня день довольных сотрудников. И вот именно такие мнения мы принимаем в социальных сетях. А еще мы провели опрос, за что вы можете сказать спасибо своей работе.
1: И все это у нас в игре «Особое мнение», которое состоится буквально через несколько минут. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495. Умная колонка заждалась.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
11: Первая смена.
10: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена.
2: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: особое мнение.
1: Так, 8.41, точное московское время. Я напоминаю, как устроена игра «Особое мнение». Здесь правильность ответа зависит не только от наших слушателей, но и подписчиков. Те, кто активны в соцсетях. У нас было голосование, закрытое в канале. Вопрос так звучал. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Было 4 варианта ответа. Так, у меня короткий вопрос сразу. У нас сейчас никого нет из участников. Да, давайте мы сделаем игру в наших социальных... Давайте в Макси проведем. Тот, кто раньше остальных, да, ответит, вот тот.
2: Только
1: и
2: пока подождите, рано. Мы еще скажем раз, два, три, и потом погнали.
1: Да, и
2: еще
1: так.
2: Может человек дозвониться.
1: Смотрите, 4 варианта ответа было. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Варианты такие. Зарплата, график, коллектив, ну или отпуск. Сегодня, ну давай как, самый популярный.
2: Давай, не все против? Равно неожиданный очень.
1: Очень, да я бы сказал так, тут и самый популярный неожиданно
2: тут
1: оказался.
2: Все
1: и самый непопулярный, да. Процент примерно поровну разделились. Но сегодня, ребят, надо угадать самый популярный, кто раньше остальных пришлет правильный ответ и станет главным претендентом на умную колонку.
2: Раз, два, три, погнали!
1: Зарплата, график, коллектив,

0: отпуск. Вот можете просто вариант ответа написать, а мы через несколько минут озвучим правильный ответ, ну и, наверное, подведем итоги. Всем спасибо, и кто голосовал, и кто сейчас взялся за телефон для того, чтобы прислать правильный ответ.
1: Ждем ваши ответы в Максе.

0: Ретро FM.
1: Так, 8.46, точное московское. У нас пару минут назад состоялась игра «Особое мнение», и мы решили в социальных сетях выяснить, кто же победит, кто правильный ответ раньше остальных пришлет, ну и старшая по Максу, Маргарита.
2: Так, есть у меня победитель, я уже даже ей написала, она пока не прочитала сообщение, ее зовут Оксана, которая дала правильный ответ. Мы пока его не будем зачитывать. О, я вижу сейчас, вот прям ровно сейчас Оксана читает сообщение, и вот она мне что-то печатает в обраточку. Ну а пока прочитаем наш...
3: Может, не пишите мне. Сейчас заблокируют.
2: Вот, Оксана только что ответила мне. Оксана, мы с вами связимся через 3 минуточки буквально и расскажем. А теперь расскажем, как у нас вообще удивительно распределились голоса. И, если честно, Оксана была первая, кто угадала это, потому что, ну, там все писали коллектив, например. А коллектив, оказывается, не первоочередное. И даже не зарплата, и даже и не отпуск. 34% сказали график. Вы представляете?
1: Неожиданный поворот. Ну, это, да, наверное, вот последние лет 5-6, когда еще удаленка стала возможно, да. И можно, да, гибкий график как угодно под себя подстраивать.
2: Вот, ну что и дальше? 34% график, 24% отпуск, 22% коллектив и только 20% сказали зарплата.
1: А потому что мы все работаем не ради денег. А сказали проголосовавшие. Да-да-да.
2: Если честно, любим встать в 5. Ну, такие мы, ребятки.
1: Вот, ребят, спасибо большое всем-всем-всем. Ну и, соответственно, мы напоминаем о том, что сегодня мы говорим о довольных сотрудниках. О том, за что можно поблагодарить свою работу. Мы обязательно обсудим все ваши сообщения буквально минут через 5. Если кто еще не поделился своим мнением, то обязательно напишите в социальных сетях.
4: Реклама.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tutu.ru, а у Т-банк 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день довольных сотрудников, и мы делимся своим мнением, кто за что благодарен своей работе. Вот Алексей Курочкин пишет: работаю с собаками, люблю свою работу, за то, что имею возможность общаться с этими прекрасными созданиями. Они такие замечательные, такие разные, такие искренние, так отзывчивые на добро и ласку, и очень классно чувствуют людей. Интересно было бы, если бы он не написал «с собаками», а просто сразу написал: люблю работу за то, что имею общаться с такими прекрасными созданиями, искренними. Тогда бы чувствовался какой-то, наверное, сарказм по отношению к сотрудникам.
2: Угу. Так, Елена пишет: доброе утро. Доброе время суток. Я решила прочитать доброе утро. Вот так вот. Благодарна своей работе, что постоянно обучаюсь, развиваюсь и нахожусь на одной волне с подрастающим поколением. Это 7-18 лет. Это очень прикольно, на самом деле, мне кажется, держаться в таком, в общем, на волне. Вы можете объяснить нам, что такое САС и вот это вот все? Я до сих пор не понимаю.
1: Сергей пишет: доброе утро. А чего это вы, Саша и Рита, не на кораблике? И в этот момент должен сказать: ух, точно, все. А, нет, через неделю начало. Да-да-да, Сергей, вы, конечно, умеете, да, холодок пустить по нашему телу. Андрей пишет: а когда день недовольных сотрудников? Интересуется народ, причем, скорее всего, не один Андрей. Андрей, мы и эту тему обязательно как-нибудь поднимем.
2: Так, ну и Дмитрий написал: доброе утро, благодарен своей работе за то, что на ней я снова чувствую себя нужным. Иногда даже слишком нужным. Это очень приятно и здорово. Ребята, это правда очень важно.
1: Пишите, ребят, свои сообщения в Максе, можно писать в группе РСМ. ВКонтакте обязательно все почитаем и всем бодрейшего понедельника.

0: Столица уже 9. Ребят, всем бодрейшего понедельника. Особенно довольным сотрудникам. Ну, потому что день сегодня такой. Довольных сотрудников. А еще день актуального Вадима Ривмана. Ну, самые свежие новости находит.
1: Да, поехали. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передает агентство ТАСС. Он напомнил, что с января прошлого года действует скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят вместе с родителями. А с 1 марта этого года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителям. Энергетики восстановили электроснабжение более чем 900 населенных пунктов Тверской области, а также вернули в эксплуатацию 136 линий электропередачи. Напомню, обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без света несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. В ночь на воскресенье без электричества оставались более 42 тысяч жителей региона. В России упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО. С 1 сентября россиянам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результата в диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. США нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам. При этом применили военные самолеты, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые задействовали ударные морские дроны. Минувшей ночью силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану по приказу Дональда Трампа. По данным СМИ, как минимум 13 иранских городов подверглись ударам. Также СМИ сообщают, что Иран в ответ нанес удары по американским военным базам в Иордании и Бахрейне. Ну и последнее. В Эквадоре набирает популярность необычная свадебная традиция. Теперь на церемонии бракосочетания разрешено присутствие домашних питомцев, но не просто. Кульминацией торжества становится символический жест. Собака оставляет отпечаток лапы на брачном документе. Власти Эквадора таким образом подчеркивают значимость четвероногих питомцев в жизни современных семей. Хотя след лапы на бумаге не обладает юридической значимостью, для молодоженов этот ритуал наполнен глубоким эмоциональным смыслом. Уже свыше полусотни эквадорских пар решили разделить торжественный момент со своими кошками и собаками. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня. Ретро
2: FM. Первая смена. Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена. На Ретро FM.
0: Утро доброе, всем-всем-всем.
3: Доброе утро.
0: Это Саша, Рита, чего только не придумают для скрепления семьи. Раньше семейная ипотека, да, была то, что объединяло больше всего молодежь, а теперь еще и, как там, печать лапки.
3: Лапонька, а да. Если носиком вот так вот так сделать, мы охренеем.
0: Да, тоже будет еще для укрепления семьи полезно. Ну что, у нас впереди Майкл Джексон, ребят. В этом часе летняя премия, так что предупредите своего или свою для того, чтобы выиграть до 25 тысяч рублей.
3: Это, кстати, тоже очень может укрепить ваш союз.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 13 июля. Но утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит их и вас на целый день.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду, это поднимет вам настроение.
2: Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью, сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: Друзья, сейчас будет спорт, буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Ну а пока у нас были выходные, на чемпионате мира определились все полуфиналисты. Напомню, Франция обыграла Марокко 2-0, Испания оказалась сильнее Бельгии 2-1, Англия обыграла норвежских викингов 2-1 в очень непростом матче, ну а Аргентина прошла Швейцарию, там счет был 3-1. Отдельно отмечу, что Джуд Беллингем, сделав дубль в матче против Норвегии, вырвался на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Англии на чемпионатах мира. У него уже 7 мячей. На чемпионате 26 он догнал по голам Харри Кейна. Достает только от Лионеля Месси, Киляна Мбаппе и Эрлинга Холланда, ну, который уже вылетел. И впервые в истории в полуфинал чемпионата мира вышли сразу 4 лучшие сборные по рейтингу FIFA. Логичнее некуда. Итого, 14 июля, то есть уже завтра в 22:00, сыграет Франция и Испания, а 15 июля в это же время пройдет матч Англии против Аргентины. Вот здесь прям будет бойня. Далее, еще футбольные новости, но не чемпионат мира. Александр Головин может покинуть Монако этим летом. Полузащитник интересен клубам из Саудовской Аравии, а также Зениту, но заплатить за него придется до 20 миллионов евро. Еще Диего Форлан стал новым главным тренером сборной Уругвая. Бывший нападающий Атлетико и Манчестер Юнайтед будет возглавлять национальную команду минимум до марта 27-го, совмещая эту работу с должностью главного тренера сборной до 20 лет. Так, теннис. Медведев вернулся в топ-8 рейтинга ATP. Зверев обошел Алькараса после финала Уимблдона. Ну а лидером рейтинга ATP с большим отрывом по-прежнему остается итальянский теннисист Яник Синнер. У девчонок Мира Андреева осталась на 5-м месте рейтинга. И наши девчонки тоже плотно расположились. 18-я Диана Шнайдер, 19-я Екатерина Александрова, 20-я Анна Калинская. Ну, Арина Соболенко, бессменный лидер, Беларусь. И в завершении российские пловцы победили в медаль. В финальном зачете на юниорском чемпионате Европы в Германии они завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Поздравляем наших пловцов. Ну и давайте вернемся к музыке. У нас Рой Орбисон уже хочет ворваться в первую смену.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Продолжаем первую смену в компании «Сырой Орбизон» на Ретро-ФМ.
1: Я думаю, что как раз он обращается к кошечке, собачке и любым домашним животным, о котором мы сегодня говорили. Anything you want, you got it. А особенно нужно же понять, что же там кошечка и собачка want-то. А все очень просто. Первый в мире переводчик с кошачьего появился в России. Это ошейник с искусственным интеллектом. В общем, он анализирует звуки питомца и переводит их в текст или речь. Производители обещают, что устройство поможет распознать эмоции кота и понимать, что же он хочет от вас в конкретный момент за 14 тысяч рублей. Ну, потому что столько стоит девайс.
0: Ну и что же? Что же в первую очередь говорят коты после того, как девайс заговорил? Есть ли самая топовая фраза, популярная?
1: Нет, пока нету, но я думаю, есть! Ну, это в смысле и в прямом смысле, что фраза есть и то, чего хотят коты.
0: Будем собирать статистику, обязательно вам сообщим результаты.
1: И денежки тоже собираем.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании любимых артистов группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Премьера года. В Ростове-на-Дону появился внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Суперкомплектации, клавиши с алмазной огранкой, брутальный дизайн от итальянских художников, скульптура в движении. «Рокс Адамас» – королевская роскошь от 10 миллионов 100 тысяч рублей. Выберите «Рокс Адамас», получите королевский тест-драйв. Оставьте заявку у официального дилера «Триа Моторс». Станьте первым. Заключите контракт в июле. Непубличная оферта.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут поверить.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17:00, 18+.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
7: Круглосуточные без рекламы.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: «Ретро-ФМ».

0: Остров детства моего. Когда он есть, это замечательно. А когда этих островов много, то что?
1: Тогда, получается, мы едем к вам. Я правильно понимаю? Мы...
0: Я сразу какой-то отбеливатель представил.
1: Да-да-да, так и я оттуда вспомнила.
0: А потом раз, тетя Ася такая, а меня почему не вспомнили?
1: Только вместо отбеливателя у нас наоборот. У нас, знаете, будет такой легенький загар такой на теле. Не белая, наконец-таки, эта кожа станет, а немножечко греческого солнышка на нее ляжет.
0: Да, мы говорим про наше путешествие мечты. Круиз Ретро-ФМ на Астория Гранде, нашем любимом лайнере, который уже как родной. Вот иногда даже ближе, чем своей квартиры.
1: Вообще было бы неплохо там жить, если честно. Просыпаешься, у тебя там шведский стол, у тебя там артисты такие.
0: Никакой коммуналки.
1: Вообще идеально. Эдуардо опять же тебе проведет спортивную зарядку. Смотришь в окно, там море. То в Турцию зайдешь, то в Грецию, то в Сочи доедешь. По-моему, прекрасно.
0: Так
1: я остаюсь.
0: Тот же самый Эдуард. Перфекто.
1: Да, как было в фильме. Мне здесь нравится, я здесь остаюсь.
0: Половина десятого. Новости. Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях. При отсутствии свободных мест необходимо компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо же снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Такое обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас, напомню, вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нужд студентов. В результате они вынуждены самостоятельно арендовать жилье, и такие расходы становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы. В одном из баров Бангкока произошел серьезный пожар. В результате погибли не менее 27 человек, пострадали 63, из них 22 находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, в заведении была нарушена техника безопасности, дверь пожарного выхода была закрыта. Сейчас выясняются причины возгорания. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Онищенко добавил, что если человек в 65 здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сейчас в России, напомню, молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70. Таковы результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Представители старшего поколения чаще связывают старость не столько с возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством. Российская юниорская сборная вернулась с чемпионата Европы по борьбе, где завоевала рекордное количество медалей. Спортсменок встретили в аэропорту с цветами. Соревнования проходили в столице Македонии, городе Скопье. Российские спортсмены завоевали 27 медалей. 12 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. Юниорская сборная выступала с национальной символикой. Ранее, напомню, гимнастки из России заняли первое место по числу завоеванных медалей на чемпионате Европы. Они получили 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Еще назову официальные курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек. Евро 87,67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Лето продолжается, я надеюсь, что вы уже спланировали свой отпуск, потому что, в принципе, ну, это единственное же, о чем вам надо думать. Расходы мы берем на себя.
2: Друзья, впереди летняя премия, игра для парчиков, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Прямо сейчас пишите, звоните, толкайте в бок свою парочку, говори, просыпайся, нам нужно набрать вот такие цифры. 23, 24, 88, 3, код Москвы, 495.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. Кондитерский «Золотой колос».
10: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу «Зубест».

0: на Ретро-ФМ.
1: Итак, мы начинаем нашу супер-игру «Летняя премия» на Ретро-ФМ, которую можно выиграть до 25 тысяч рублей. Здесь участвуют пары, и сегодня, наверное, самый необычный состав «Летней премии».
2: Пожалуй.
1: Так, ну, у нас сегодня участвует Денис и, вы не поверите, но теща Дениса, Вера.
2: Будущая теща.
1: Будущая, да, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Доброе.
2: Давайте объясним ситуацию, во-первых.
1: Да-да-да, как это
2: произошло. Что у нас происходит, да.
1: Денис, вы первоначально сразу сказали, я буду участвовать
2: любимой
1: будущей
2: тещей.
1: Или как-то обстоятельства так сложились? Пожалуйста, расскажите.
3: Обстоятельства, да, у нас сложились. Невеста ушла гулять с собакой, а телефон оставил.
1: Он тоже святое дело, да-да-да. Вера, вы готовы, так сказать, замену такую важную произвести в команде молодоженов?
4: Конечно, готова.
1: Ну, давайте, да, на вас тоже большая ответственность лежит, потому что здесь играть нужно по очереди. Денис, ну, наверное...

0: Давайте так, чтобы да, мама в себя пришла со временем. С вас начнем. Первый предмет вам нужно будет называть. Вот, дальше Вера, дальше снова Денис. И так по очереди. Чем больше вы предметов назовете, тем лучше. Мы, я напоминаю, собираем чемодан в путешествие. Вещи должны реально помещаться в чемодан. Ну, и на одну букву, которую мы вам назовем, должны быть. В принципе, правила, по-моему, понятны, ясны. Ведь так...
1: Да, все.
0: Вот, просто. Самое главное мне от человека, который невольным участником стал игры, дождаться, да, что все понятно. А это значит, да, это значит, успех вас ждет, а в каком размере зависит от вас.
2: Ну что же, тогда начинаем. И сегодня все предметы должны начинаться на букву Т. Татьяна, погнали!
0: Денис?
1: Тетрис.
2: Так.
0: Да. Татьяна, ну, чего возьмем?
2: Тазик возьмем.
1: Вера Васильевна.
2: Вера Васильевна, давайте!
3: Это мне, это
0: Тазика
3: возьмем.
0: Хорошо, давайте Денис. Дальше.
1: Тапки.
2: Тапки. Хорошо. Хорошо, Вера Васильевна.
0: А туфли возьмем? Ну, для дочек хотя положим туда. Вера Васильевна.
3: Да, возьмем.
2: Да, положим.
0: Да.
3: Тетрадь возьмем.
2: Уже, к сожалению, не возьмем, потому что время закончилось.
0: Да, но мы, получается, да, успели положить 4, да, предмета. Но в силу того, как семья объединилась.
2: Семья вообще сильно объединилась.
0: Да, и билась за, в этой важной миссии по сбору чемодана.
2: Пока жена бьется с собакой, которая хочет гулять.
0: Да все молодцы в этой семье. Поэтому мы решили, что сегодня мы, первая смена, умножим на 2 ваш выигрыш. И летняя премия сегодня достается... Денису и его девчонкам, да, в размере 8000 рублей. Поздравляем. Вера Васильевна, вам отдельное спасибо.
3: Спасибо.
0: Да. Дочи, привет. Да, молодым классного путешествия. Да, собаки тоже передавайте. Ну и молодцы, ребят, сыграли, постарались. И ко всем обращаемся. У вас тоже есть возможность уже завтра дозвониться со своей парочкой и выиграть до 25000 рублей. Ну а сейчас будет Юрий Антонов.

0: А? Как удалось хорошо сыграть все-таки Денису и его будущей теще Вере. Да, сегодня очень необычный состав был в летней премии на Retro FM. И вот этой замечательной импровизированной паре удалось выиграть 8000 рублей. Мы поздравляем и приглашаем всех остальных присоединяться к этой летней инициативе.
1: Да, друзья, каждый день мы играем. Мы еще до конца недели здесь с вами. Поэтому, пожалуйста, настраивайте свои половиночки и дозванивайтесь нам. А когда мы вам будем говорить, ориентировать вас?
0: А еще, да, сегодня день довольных сотрудников, и мы выясняем, вот за что вы можете сказать спасибо о своей работе. Только честно, пишите в соцсетях, а мы минут через пять это все зачитаем.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест Драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Интернет. Поток Retro FM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: И все-таки они есть. Эти самые довольные сотрудники, которые сегодня отмечают праздник. Да, день довольных сотрудников. Делимся, за что можно сказать спасибо работе. Могу сказать спасибо за почти бесплатные обеды. И за то, что начальство редко беспокоит. Рады за вас.
2: А где вы находите? Что за бесплатные обеды? Мы выезжаем.
1: Там и имени настоящего человека нет, поэтому как бы только в личных сообщениях.
2: Андрей нам пишет: мои тараканы самый лучший коллектив. Но это, может быть, он самозанятый? Я так поняла это сообщение.
1: Дальше. Имя человека на всякий случай не буду читать. Спасибо за то, что бесплатно разрешают хранить на охраняемой территории предприятия два мотоцикла и прицеп. Вы хорошо устроились? Некто, не буду называть имя.
2: Так, Анна нам пишет: а я обожаю свою работу. Так совпало, что моя любовь — это парикмахерское искусство. Анна, а мы обожаем вашу работу тоже. Вот.
1: Да, Галина пишет: уже 10 лет работаю на Россельмаше. Благодарна судьбе, что сюда попал. Восхищение нет предела. Ты лучший. Ну, Галин, поздравляю. Сельмашцам привет.
2: А Людмила пишет: а мне в моей работе нравится только большой оплачиваемый отпуск с возможностью бесплатного проезда один раз в год. Бесплатный проезд один раз в год — это вообще очень хорошо, конечно же.
1: Абдулла пишет: доброе утро, я работаю машинистом башенного крана. Радуюсь, когда проходишь мимо построенных тобой домов. Душа радуется, и я доволен своей работой. Ну, и действительно круто, когда за результатом наблюдаешь и понимаешь, что сделал что-то полезное людям.
2: А мне нравится, Сергей написал очень короткое сообщение: моя работа дает моему организму отдохнуть от пива.
1: Что угодно, лишь бы берегло ваше здоровье. Ребят, пишите ваши сообщения в социальных сетях, везде найдем, с удовольствием разберем, и, может быть, еще найдется время, чтобы пару приятных, полезных советов дать на работе. Но это уже будет впереди.

0: Хотите верить, хотите нет, уже 10 в столице. Да, утро невероятно быстро бежит. Это первая смена, давайте присоединяйтесь к нам. Следит за временем и Вадим Ривман. Уже новости подготовил свежие.
1: Да, обязательно рассказываю. Доброе утро, привет. Итак, доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. Увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он отметил, что в секторе игр и игрушек производители России сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. В Московской области сбили 81 беспилотный летательный аппарат. В результате атаки беспилотников погибли 3 человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в поселке Пионерском городского округа Истра после падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Кроме того, в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали 2 человека. В здании повреждены стены и остекление, пострадавшим оказывается необходимая помощь. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке и на значительной территории Приморья ожидаются сильные дожди, может выпасть до 80% месячной нормы осадков. На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Возможен выход воды из берегов рек. Не исключены также подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков. Во Франции из-за сильной жары остановили 3 ядерных реактора, еще на 5 АЭС. Мощность энергоблоков существенно снижена. Рекордная жара охватила 72 департамента страны. Температура воздуха во Франции превысила отметку в 40 градусов. Из-за этого вода в реках нагрелась до критических значений. По закону оператор обязан отключать реакторы при перегреве водоемов, чтобы не уничтожить местную флору и фауну горячими промышленными сливами. Жара в этом году затронула обширные территории Европы, в том числе такие страны, как Испания, Франция, Швейцария, Германия, Великобритания, Польша, Швеция. По меньшей мере 10 тысяч человек погибли в результате такой погоды. Ну и последнее. В США мужчина ограбил благотворительный магазин верхом на игрушечном жирафе. Грабитель подъехал на необычном транспорте к витрине и стал забирать вещи, которые ранее оставили возле дверей заведения. Владелец магазина попытался остановить грабителя. «Если они оставили вещи ночью, значит, они не нужны. Я имею право их забрать», — сказал грабитель. После этих слов мужчина продолжил свое дело, а затем скрылся на том же жирафе. Владелец магазина признался, что оказался в шоке от наглости гражданина от его уникального транспорта. Информации о задержании подозреваемого и стоимости похищенных вещей пока нет. И еще курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
0: Доброе утро! Ну что, давайте пообщаемся.
2: Здрасте.
0: Это первая
2: здрасте.
0: Смена. На это у нас есть как минимум 57 минут. Но это был бы слишком долгий обратный отсчет. У нас обычно он проходит более стремительно и напряженно.
2: Да, очень скоро он у нас уже будет. Ну а пока давайте стремительно и напряженно ворвемся и послушаем классную музыку.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 13 июля, на понедельник. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это заряет их и вас на целый день.
1: Тельцы. Первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям. Особенно, которые касаются финансов, вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки. Посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы. Прислушивайтесь к внутренним сигналом, но не рассчитывайте на интуицию полностью, сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности, помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом, имейте запасной план.
2: И просыпайтесь, ребят. Я понимаю, понедельник, но надо собраться, надо ворваться.

0: На столичных 10-12 довольны сотрудники Саша и Рита продолжают первую смену. Ну, сегодня уж точно мы довольны.
1: Так, есть одна новостишечка. Я вчера тоже с собой так была довольна. Я спортом не занималась на выходных на даче, но я встала в планку, простояла минуту и всем об этом рассказала. Типа, ха-ха, я-то тут минуту, а вы что? А ты что делал? Ну, просто в планке минуту стояла. Так вот, 33 минуты и 24 секунды простояла в планке 8-летняя Мила Медведева. Юная москвичка участвовала в народных играх ГТО и не только превзошла взрослых в статистическом упоре, но и, конечно, показала класс в подтягиваниях, отжиманиях и беге. Занимается она в центре скалолазания, любит заниматься на уличной спортплощадке. Так что, мужики, держитесь.
0: Я так понимаю, 8 лет. Что она спокойно может появиться новым персонажем в «Миссии невыполним». То есть она теперь может быть дочерью Тома Круза, которая будет без каскадера выполнять все кинотрюки в известной франшизе.
1: Она сделает так, улыбнитесь каскадеру, так и сама все сделает.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Наши встречи с этим артистом очень часты. В первую очередь на ретро-ФМ в FM-диапазоне. Ну а еще он один из главных хедлайнеров супершоу легенды ретро-ФМ. Это все Вадим Казаченко, который сегодня отмечает день рождения.
1: Друзья, артист, чьи песни стали настоящим символом 90-х. Вот это больно, мне больно. Мы же все наизусть знали, до сих пор знаем и поем. Всей страной, конечно, принесли заслуженного артиста России Вадим Казаченко символ и, как сказать, звание и символ. Вот так я бы сказала.
0: Вот. Ну и вообще стоит сказать, что для миллионов из нас вы не просто артист, а голос самой счастливой юности. Потому что под ваши песни, потрясающие песни, мы влюблялись, целовались, мечтали и грустили. Вот хочется пожелать вам, чтобы никогда не было больно вам больно, а было ярко, было интересно, было по-новому. Продолжайте блистать в шоу на ТВ и почаще заходите к нам в гости на Ретро-ФМ.
1: С днем рождения!
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
7: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут поверить.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: mundo, c'est avec moi. Suis mes pas, suis mes pas. Je te séduirai.
1: Так, это Ингрид на Retro FM. Ну давай, небольшая викторина. Я называю 4 из 5, ты должен догадаться, о чем я говорю.
2: Давай.
1: Итак, пул, бар, Ибица, бар, Ривьера. И четвертое – «Ламбада».
2: Ну, все это есть на «Story Grand», я правильно понимаю?
1: Ну, именно номер 5 как раз-таки так и называется. Это все, я бы сказал, злачные места, счастливые места на «Story Grand», где можно поднять себе настроение. Это если вдруг вы не являетесь активным участником программы, которую подготовила для вас команда «Retro FM» в круизе.
2: А ну там, что, знаете, сколько всего? Друзья, уже очень-очень мало времени осталось. Понедельник, получается, сегодня, а в субботу мы уже вместе со «Story Grand» выдвинемся. Сначала заедем из Сочи в Турцию, потом поедем по греческим островам. Ну и все это, конечно, будем транслировать в соцсетях не для того, чтобы завидовали, а для того, чтобы в следующем году обязательно принимали участие и понимали, что каждому из вас может такая удача улыбнуться.
3: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что жертве на техническое устройство в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои средства на дропперские карты с помощью банкоматов. После этого деньги распыляются по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы, уточнили ведомстве. В Ростове от улицы Дачной до пересечения улиц Шабалдаева и Тоннельной в южном направлении обустроят выделенную полосу для общественного транспорта. Она обеспечит бесперебойное движение автобусов и троллейбусов по маршруту Дачная, площадь второй пятилетки, Шабалдаева, проспект Буденновский. Специалисты Южного научного центра РАН подвели итоги гидробиологического мониторинга, проведенного в акватории Таганрогского залива. В ходе экспедиционных работ исследователи не зафиксировали присутствие привычных для этого времени года медуз. Специалисты связывают исчезновение медуз с погодным фактором. Прохладная весна и относительно холодное начало лета могли сдержать их развитие. Ученые предполагают, что массовое появление этих организмов в акватории сместится на более поздний срок и произойдет уже в июле. Ростовские компании стали проявлять больше гибкости к сотрудникам, готовым покинуть их из-за недовольства зарплатой или условиями труда. Каждый десятый работодатель сразу удовлетворяет требования работников, а 64% готовы обсуждать компромиссные решения. Только 7% компаний прибегают к увольнению сотрудников, которые не соответствуют их ожиданиям. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Суперджоб» со ссылкой на собственное исследование. Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего дня.
3: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: играть. У нас впереди обратный отчет на RetroFM. Игра на скорость. Ну давай быстренький пример и разминочка. Без чего нельзя вернуться из путешествия в Грецию, Маргарита? Обратный
1: без
0: отчет
1: чего?
0: Пошел. Да, что
1: без
0: обязательно загара, с собой взять?
1: Так. Без нескольких лишних килограмм и без новых друзей, которых мы найдем на Астория Гранде.
0: Ну что ж, засчитано. Хорошо. Это был бы первый раунд. А потом еще есть второй испытание с песнями, пословицами, поговорками и другими крылатыми фразами. Ну и, наконец, третий супер раунд, где идет битва за смарт-часы. Добро пожаловать в нашу игру «Обратный отчет».
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: В этой игре биться за смарт-часы, может быть, фирменную футболку, ретро-ФМ, будет Андрей из Тольятти. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро, Андрей.
1: Добро пожаловать в нашу самую стремительную из игр. Ну, расскажите, Андрей, вы как, любите вот такие игры, где нужно вовремя напрячься и очень быстро выдать результат? Или вы больше за такие вальяжные посиделки, поболтать?
2: Слушайте, вы знаете, во-первых, я огромный поклонник вашей передачи. Так. Вы просто вообще просто большие молодцы.
1: Большое.
2: Ну, не знаю, нравится мне, да, что, как бы, можно и быстро, можно и медленно, как бы, по-всякому можно.
1: Ну, вот здесь мы бы посоветовали, да, очень быстро давать ответ, потому что каждый раунд — это 10 секунд. Ну, особенно во втором, там нужно еще фразу вспоминать и успеть уложиться. Я думаю, если вы давно слушаете Retro FM, то с третьим раундом у вас точно не будет проблем сегодня, а он обычно самый сложный. Но, внимание, сосредоточьтесь, мы переходим к первому.
3: Итак, правило главное, вам все понятны?
2: Ну, вполне.
3: Тогда назовите три начинки для пирожков. Обратный отсчет пошел.
2: Капуста, яйцо, фарш.
1: Прекрасно.
3: Это, кстати, все в одном, может быть, мне кажется.
1: Да-да-да. Фирменный бабушкин рецепт.
3: Ожидала джем, но джем...
1: А яйцо с зеленью?
3: Не пришел.
1: Это буквально вчера.
3: Ну что же, это было очень быстро. Вот в таком темпе давайте продолжим второй раунд. Он сегодня посвящен известным фразам. Ну и сейчас вам нужно будет продолжить три фразы за 10 секунд. Обратный отсчет пошел. Волков боятся?
2: В лес не ходить.
3: Готовься не летом, а телегу?
2: Зимой.
3: Здоровье дороже?
1: Да-да-да, здоровье дороже чего?
2: Денег.
1: А
2: денег,
1: еще?
2: Денег.
1: А еще металл.
3: Металла.
2: Не понял, чем?
3: Металл какой?
1: Ну, в общем-то...
2: Золото.
1: Да, смысл вы передали правильно, поэтому не будем придираться. Да, некоторые...

0: говорят про деньги. Поэтому, Андрей, третий раунд, в котором поблажек не будет.
1: Да, ну что ж, третий раунд у нас будет посвящен группе «Кармен». Помним людям, правильно?
2: Да.
1: И сегодня
2: помним, да.
1: Вам предстоит за 10 секунд назвать, я тяну специально вот так время, три песни группы «Кармен». Обратный отсчет пошел!
2: О, «Кармен», так.
0: Ну, давай начнем. Да. Лондон, что ему говорим?
2: Лондон, гудбай.
0: Есть.
1: Так, далее, другой город, страна, штат.
2: Ну, Америка, что то там, Америка.
0: Это Сан-Франциско, город Стиль-Диско, да. Не дошли мы до Чиосана и Чао Бомбины. Что ж, Андрей, ну два раунда точно сегодня преодолены были.
1: Они были такие быстренькие,
0: по красоте, поэтому фирменная футболка точно достанется вам. Поздравляем и благодарим вас за энергичный разговор, да, за ваше чувство юмора, хорошее настроение. Да, оставайтесь в компании Retro FM и послушайте Бакару вместе с нами.
3: Обратный отсчет в первой смене.

0: На часах 10:47, знаете, что хочется сказать? Осталось еще 4 дня летней первой смены. А это значит еще 4 попытки взять и выиграть летнюю премию для себя и для любимого человека, чтобы спланировать отпуск на все 100.
1: Да, друзья, ну а пока что вы пишите нам в соцсети. У нас еще есть буквально 5 минут для того, чтобы поговорить о том, почему же вы любите свою работу, ну помимо каких-то понятных историй, зарплата, там, коллектив. А мы с удовольствием прочитаем буквально через несколько минут.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день довольных сотрудников. И мы выясняем, а за что вы готовы сказать спасибо своей работе. Вот так, искренне и на 100%. Светлана Третьяк нам пишет: я начальник, и у меня сегодня день рождения. Светлана, во-первых, поздравляем. Далее, коллеги, подчиненные поздравили и, самое главное, сказали, что им хочется приходить на работу. Поблагодарили за человечность. А самое интересное, что все эти слова я могу переадресовать своему руководителю. Вот так и живем, никого не обсуждаем, никому не досаждаем, и все планы выполняем, Светлана. Ну, во-первых, вас и с праздником, и весь ваш коллектив. Вам друг с другом всем повезло. Берегите эту атмосферу.
2: И у нас один вопрос. Вы что такие все здоровые-то? Как так вышло? Дмитрий!
1: А то мы своих к вам направим.
2: Да, да, да. Людей наших надо всю команду.
1: Разбавить. Да, ваш коллектив не трогает.
2: Дмитрий нам пишет: я не до конца поняла, это прикол или нет. И так, если честно, хорошо. Благодарен своей работе за те редкие часы отдыха, которые мне иногда предоставляются. Я работаю на мебельной фабрике, тестировщиком диванов. И иногда приходится часами лежать на диване или кроватном матрасе. Но зато, когда работа сделана, я с гордостью сдаю ее в приемку. Работа тяжелая, иногда приходится обедать на рабочем месте. Но я ее все равно люблю, хотя и устаю очень. Приходишь, бывало, с работы и просто с ног валишься от усталости. Супруга не понимает, думает, что я там с коллегами только лясы точу. Но на самом деле, нам же даже в курилку сходить некогда. Всем удачи, пожелайте мне крепкого здоровья. Мы вам желаем крепкого здоровья. Если сильно устали валяться, иногда зовите меня. Я за деньги еще... Я могу, месяц точно на меня можете рассчитывать.
1: Да. Я думаю, что про нас тоже так думают. Дайте я посижу.
2: Да, у вас же не настоящая работа, да.
1: Да, Екатерина пишет: я работаю, наверное, можно сказать, я работаю в четверочке. Вот пусть так. А Екатерина поймет. Обожаю свою работу, несмотря на то, что на ногах 12 часов. Ой. Весь год не покупаю фрукты. А винопроменоз мне не грозит. Директор хороший. Всегда обед и все к чаю за счет заведения. Катерина, вам тоже повезло всему красненькому магазину. Привет. Что ж, я думаю, что все, достаточно насчет сообщений. Много у нас довольных сотрудников, и хочется, чтобы их прибавлялось вообще. Везде, неважно, предприятие, сфера деятельности. Ну, наверное, в первую очередь мы сами должны начать с себя и создавать вот такую приятную атмосферу вокруг себя сами. Ну, а если нет, тогда на удаленку. Идите, там вам тоже хорошо будет.
2: Там будет всем хорошо. Друзья, всем хорошей работы, отличной зарплаты, прекрасного коллектива, и чтобы мечты ваши сбывались.
0: Ретро-ФМ.

0: что, уже что ли? Ладно, ладно. 11 часов в Москве. Понедельник сегодня, 13 июля. Поехали. Время новостей на Ретро-ФМ. Вадим Ривман, как всегда, в курсе того, что происходит. Сейчас все расскажешь.
1: Расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, российским отцам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Инициативу направил в Минтруд вице-премьер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости. Использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно необходима помощь. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первые сложные месяцы после появления ребенка. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Онищенко добавил, что если человек в 65 здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сейчас, напомню, в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Печальное известие. Скончался новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму «Парк юрского периода». Ему было 78 лет. О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2022 актеру диагностировали рак крови, однако в последнее время заболевание не прогрессировало, у Нила была ремиссия. Зрителям Сэм Нил запомнился также по ролям в фильмах «Пианино», «Мертвый штиль», «Пассажир» и другим. ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях. При отсутствии свободных мест необходимо компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо же снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Такое обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся студентов. В результате они вынуждены самостоятельно арендовать жилье, а такие расходы, как известно, становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы. Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещение. Подать документы можно лично в школе, по почте или же через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест. Решение о зачислении должны принять в течение 5 рабочих дней. Подтверждение придет в личный кабинет или на почту. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Не надо ей цветы дарить, а лучше, что там, автомобили, квартиры, что там еще бывает. Ну ладно, на худой конец телефон какой-нибудь с этим, с обгрызенным вашим яблоком. Вот, нормально. Что это, цветы, что это такое? Это... Ладно, ладно, все, цветы тоже надо иногда, конечно, чередовать, да? Барышня, ну скажите, как вам больше нравится? Один... Я сейчас про цветы и подарки. 11 часов и 19 минут московское время. Понедельник, 13 июля. Я знаю, что нравится абсолютно всем и барышням, и мужчинам, мальчишкам, девчонкам. Это музыка лучшая в мире, которая звучит здесь на Ретро FM. В том числе в понедельник. Сегодня веселые ребята. Скоро Хуанес, также FR Дэвид и много чего еще появится обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это Мадонна, композиция Holiday. Кстати говоря, в 2005 году Мадонна призналась в интервью, что Holiday — это ее самая любимая песня из всех, что она когда-либо исполняла. Ну, вот по статистике концертов, это самый часто исполняемый трек за всю ее карьеру. Между тем, кстати говоря, буквально, ну, можно сказать, на днях Мадонна, вы представляете, выпустила новый альбом Confessions 2 или Confessions 2. Он называется также известный как Confessions on a Dance Floor, часть вторая. Ну, буквально 3 июля состоялся релиз нового альбома. Молодец! Друзья, дальше музыка проверенная, любимая здесь на Ретро-ФМ. Майкл Джексон скоро. Мираж, Донна Саммер. В Москве уже 11 часов и 35 минут. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Ретро-ФМ. Реклама.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 15+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: or white. Michael Jackson. Это про то, как я цвет для машины выбирал. Black or white. Очень сложная задача, правда. Прямо задача века была для меня. Черный или белый? Какой выбрать цвет автомобиля? Нет, ну я знаю, что есть и другие цвета в природе, конечно. Но вот как-то так получается не мое. Хорошо, что у нас с музыкой нет такой проблемы. Мы уже выбрали все лучшее для вас здесь на Retro FM. Майкл Джексон, например, и много чего еще, конечно, будет уже в самое ближайшее время. 11 часов и 50 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. И да, правда, это Retro FM.
1: Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Интернет готов? RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Альфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: Москве 12 часов или полдень, или середина суток. Нужно и подчеркнуть, можно все сразу.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что жертве на техническое устройство в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои средства на дропперские карты с помощью банкоматов. После этого деньги распыляются по счетам мошенников или обновляются. Наличиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы, уточнили ведомстве. В Ростове от улицы Дачной до пересечения улиц Шабалдаева и Тоннельной в южном направлении обустроят выделенную полосу для общественного транспорта. Она обеспечит бесперебойное движение автобусов и троллейбусов по маршруту Дачная, площадь второй пятилетки, Шабалдаева, проспект Буденновский. Специалисты Южного научного центра РАН подвели итоги гидробиологического мониторинга, проведенного в акватории Таганрогского залива. В ходе экспедиционных работ исследователи не зафиксировали присутствие привычных для этого времени года медуз. Специалисты связывают исчезновение медуз с погодным фактором. Прохладная весна и относительно холодное начало лета могли сдержать их развитие. Ученые предполагают, что массовое появление этих организмов в акватории сместится на более поздний срок и произойдет уже в июле. Ростовские компании стали проявлять больше гибкости к сотрудникам, готовым покинуть их из-за недовольства зарплатой или условиями труда. Каждый десятый работодатель сразу удовлетворяет требования работников, а 64% готовы обсуждать компромиссные решения. Только 7% компаний прибегают к увольнению сотрудников, которые не соответствуют их ожиданиям. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Суперджоб» со ссылкой на собственное исследование. Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Эфу субита аморе», и это сразу была «Любовь» Альбана и Рамина Пауэр, песня 82 года. И, кстати говоря, эта песня стала такой не сразу. Дело в том, что она существовала ранее в другом англоязычном варианте. В 76 году она появилась, они с ней выступали на Евровидении. Песня тогда называлась «We'll leave it all again». А стихи, кстати, для нее тогда написала сама Рамина Пауэр. Ну а песня «Эфу субита аморе» в привычном варианте, в привычном виде появилась только спустя несколько лет. Ну, собственно, в 82-м году, как я и сказал. Дальше музыкально, мелодично, красиво здесь на Ретро-ФМ. Скоро с нами Леонид Агутин, группа «Блэк». Да много чего еще, на самом деле. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 19 минут.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секреты. Вот я видите, забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Плюс 28 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 6 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
9: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
11: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
14: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
13: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
14: Королева 1D.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Вечеринка. Ретро.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
18: Лучшие танцевальные хиты.
17: В неповторимом миксе.
19: За 4 моря, за 4 солнца.
18: Каждый день
17: ровно в 21:00.
16: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Это та самая песня, с которой все начиналось для четверых ребят. Почему четвертого придумал? Троих ребят, конечно, из Норвегии. «Take on me» — песня 85-го года. Старт был непростой, кстати, тогда помог очень сильно видеоклип необычный, который был снят, такая рисованная интересная техника карандашом. В общем, все сошлось, звезды сложились. Тогда, в 85-м году, группа «Аха» и по сей день любима, как и многие другие классные песни, которые звучат здесь в эфире Retro FM, с ближайшего Джо Кокер, «Синяя птица», «Сиси Кетч» и много чего еще есть в планах, уж поверьте, прямо здесь на Retro FM.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: Плюс 28 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, западный ветер до 6 метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Retro FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Любимой музыки много не бывает.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-потоки Retro FM.
9: 12+.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Retro FM.

0: А вот скажите, знаете, как называется эта песня? А кто ее поет? А? Да, конечно, знаете. Я даже вас не сомневаюсь. Но если что, если вдруг, то, ну, во-первых, я вам обязательно скажу, в конце концов, это моя работа. Певица Сиси Кетч и одна из ее самых ярких работ под названием «Heartbreak Hotel». А вообще есть у нас классная штука, где можно все абсолютно подсмотреть, что звучит, например. Это наше новое мобильное приложение для того, чтобы слушать Retro FM. Называется оно Radio Hub. Ничего лишнего там нет, только музыка любимая и ведущие, конечно. Все удобно, логично. Нажал, и на тебе, пожалуйста, и Сиси Кетч, и все остальные, и даже меня, Юрия Гурьянова, в этом приложении тоже слышно. Отчетливо, надеюсь, разборчиво. Радио Хаб. Ищите в магазинах приложений и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Московское время 13 часов. 13, как 12, только на один больше. Ну, сейчас пора знакомиться с новостями. Игорь Акулов готов все рассказать. Игорь, привет.
1: Юра, привет, всем добрый день. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей призвал Центробанк не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Было отмечено, что это будет неадекватным шагом. Бизнес надеется, что регулятор проявит благоразумие на заседании 24 июля. Ранее допускалось, что ЦБ может превентивно поднять ставку для сдерживания инфляции. Однако в РСПП считают, что ситуация на топливном рынке не должна стать поводом для ужесточения политики. Правительство направит 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям на поддержку жителей, потерявших жилье. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства пойдут на компенсацию аренды жилья и содействие в приобретении новой квартиры или строительстве дома. Решение принято по поручению президента в рамках программы восстановления приграничных регионов. Ранее на эти цели уже выделялись средства из федерального бюджета. Власти продолжают оказывать адресную помощь пострадавшим гражданам. Телеграм за текущие сутки заблокировал более 70 тысяч групп и каналов. Это стало минимальным значением с 5 июля, а следует из статистики мессенджера. За предыдущую неделю было заблокировано почти 582 тысячи сообществ, а с начала года общее число заблокированных групп превысило 20 миллионов. Модерация включает жалобы пользователей и инструменты на основе искусственного интеллекта. Телеграм продолжает борьбу с противоправным контентом. Роспотребнадзор разблокировал в России более 22 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками. Специалисты выявляют ресурсы, предлагающие продукцию без госрегистрации или с опасными веществами. Ежедневно проверяются объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов. Вся продукция без маркировки честным знаком находится вне закона. Работа по очищению рынка продолжается, контроль усиливается как в офлайн, так и в онлайн-торговле. И в музее Нидерландов нанесли на пол более чем 350 килограммов арахисовой пасты, создав инсталляцию художника Вимета Шиперса. Гостям запрещено стоять или лежать на покрытии. У входа разместили предупреждение для аллергиков. Два сотрудника несколько дней работали шпателями, использовав 40 ведер продукта. Сам художник оставил инструкцию наносить пасту ровно и скучно. Инсталляция привлекла внимание посетителей и стала ярким культурным событием. Музей планирует сохранить ее несколько недель. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей и 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: они.
1: На улице Каштановой, ну, на улице, или в помещении, или в трамвайчике, я не знаю. Главное, чтобы Юрий Михайлович погромче звучал. В наушниках или в динамиках. Так что лето, друзья, мы с вами просто обязаны замечать, чтобы ничегошеньки не пропустить, невзирая на какие-то там погодные нюансы, которые, конечно, кое-где имеются. Я себя, знаете, как успокаиваю дождливую погоду, ну, какую-нибудь ветреную, прохладную летнюю. Вспоминаю просто снегопады бесконечные зимние, вот эти вот, которые в режиме нон-стоп этой зимой, и не только этой. И вот когда уже по городу, знаете, в снегоступах надо ходить, иначе не пролезешь. Вот сразу отпускает, сразу все хорошо становится, все на свои места. Лето, красота, все прекрасно, наладится, и солнышко тоже покажется рано или поздно. Может, лучше рано, конечно, так. Но музыка любимая, она всегда рядом с нами. Владимир Высоцкий, Скураль, Газар, Ким Уайлд и много чего еще прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 28 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, западный ветер до 6 метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
10: Жека.
12: С ней вино.
10: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёжки еще будут, поверь.
10: Воровайки.
14: А я такая из Ростова.
10: Сбор гостей в 17.00. 18+.
2: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
15: 12+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Ретро-ФМ.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Еще одни любимые итальянцы – Рики и Повери. Они начинали как квартет, в золотые 80-е работали уже втроем. К сожалению, сейчас остался только дуэт, но это удивительно. Насколько я понимаю, группа продолжает существовать и по сей день. Во всяком случае, я, например, не слышал новости, чтобы они распались. Так, по поводу мощного и объединяющего, друзья, я имею в виду круиз «Ретро FM 2026». Буквально считанные дни остаются до его начала. Слушайте, «Ретро FM», которые смогли выиграть себе вот эту невероятную возможность отдохнуть красиво, это их касается прежде всего с 18 по 28 июля. Победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. А мы постараемся за ними подсматривать. Нам же все интересно, любопытно, как они там и чем вообще занимаются на борту. В эфире «Ретро FM» в социальных сетях. Обязательно будем следить, как там наши путешествующие.
1: «Ретро FM» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро FM».
2: Плюс 28 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, западный ветер до 6 метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя.
5: Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: «Ретро FM» теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение «Ретро FM». «Радио Хаб». Лучшая музыка и множество интернет-потоков. «12+». Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вижу знак. I saw the sign. Что-то к нам приближается. Да, сейчас приблизится уже как следует. 13 июля на календаре день довольных сотрудников. Сегодня, ну, это, в принципе, это наш праздник. Да, мы всегда же всем довольны. Правда же? Так, международный день головоломки, день поиска за углом, международный день горных пород сегодня отмечается. Тут кого надо, породы поздравлять или кого? Или все горы сразу целиком? Международный день дирижера сегодня. Всех причастных, конечно, с праздником. День оседающего на землю. Не знаю, подробности не приводятся. День филинолога еще сегодня. Филинологи, друзья, это люди, которые про котиков все знают на свете. Про котиков, кошечек. Кстати, поводы все важные, нужные. Это все Филичиту. Вот ровно она к нам приближалась. Ровно это я и имел в виду, когда говорил про приближающиеся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ. Все в 14 часов по Москве.

Представляете, какие мы молодцы, как у нас все совпало четко. И я тоже здесь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сейчас почитаем, сейчас попередаем. Привет, поздравления, все как мы любим. Давайте о важном вспомним. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, 495-23-24-88-3. Так, что у нас еще смс-номер, конечно, как же мы без него? 5533. В начале сообщения обязательно пишем «Ретро FM». А еще есть наш сайт замечательный. На нем есть форма для отправки сообщений в раздел «Филичита», так называется. Заходите, очень удобно, кстати говоря. Ну и канал «Ретро-ФМ» в Максе, на который, ну, естественно, надо подписаться, потому что я вообще даже не понимаю людей, которые это не сделали. Скорее исправляйтесь быстрее, есть еще возможность. Так вот, в канале «Ретро-ФМ» в Максе есть публикация. Под ней в комментариях мы оставляем все те важные слова, которые с вашей точки зрения должны прозвучать сегодня в программе «Филичита» на «Ретро-ФМ». We'll be right back.

0: Мы уже никуда не торопимся, мы дождались Феличты. Вот она, вот они. Сообщения важные. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с полувековым юбилеем супруга Гагаладзе Гелу. 50 лет — это не возраст, это градус твоей мудрости и зрелости. Спасибо, что ты есть у меня. Желаю тебе океан энергии, горы, здоровья и бездну терпения. С юбилеем, мой родной, любимый, самый лучший человек, твоя Ольга. Это написала так. Дмитрий пишет. Добрый день, Ретро-ФМ и Юрий. Это Дмитрий из Москвы. Хочу подбодрить Олю Белкину, пожелать плодотворной и легкой недели. Она молодец, и у нее все получится. Хотя мы и не знаем, чего у нее там должно получиться, но ладно, мы вам доверяем. Давайте там сами как-нибудь. Без нас. Ну, если будет... захочет рассказать, то, конечно, добро пожаловать. Екатерина, здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Коллектив агентства недвижимости «Навигатор» поздравляет свою сотрудницу Светлану с днем рождения. Желает ей счастья, здоровья, благополучия, удачи в исполнении всех желаний. Город Ростов-на-Дону. Добрый день, дорогой радио. Всем хорошего дня и рабочих будней. Это Егор Новицкий пишет. Диляра пишет. Привет, Феличта. Отличной рабочей недели. Передает всем слушателям привет. Александру, Анне, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье, Насте и всей команде Ретро-ФМ. Также, ой, и мне тоже. Спасибо, Диляра. Город Анапа. Добрый день. Это уже Андрей. Андрей хочет порадовать всех песней классной. Да, конечно, порадуем. Нам не сложно. Сейчас... Так, подождите. А, это откуда? Из города Одинцово. А, не пойму. Так, Валентину Герт из города Одинцово. Как жаль, что ты далеко. Как жаль, что мы не вместе. Угу. Ну, Валентине Герт тогда, да? Просто, может быть, правила склонения немножко иногда забываются. Да, бывает такое. Так, передаю привет всему коллективу детского сада РЖД номер 5. Особенно теплову Августину. Это Абадаева Виктория пишет. Виктория Владимировна.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро-ФМ.

0: Так, сообщение от Алекса. Здравствуйте, дорогой ведущий. Да уж, не дешевый. Алекс продолжает. Извините. Хочу передать привет своему коллеге, пишет Алекс. Коллеге Лехе из города Ессентуки, скажите ему, пусть отпустит меня домой. Всем мира, добра и счастья. Ну, наше дело передать. Вы там, если что, ну, правда, держите нас в курсе. Здравствуйте, РетроФМ. Передайте, пожалуйста, привет в Анапу Ирине Вячеславне и спросите, пожалуйста, когда она нам отправит зарплату. Спасибо. Вот. Интересненькое начинается. Так, тоже следим. Так, Замира пишет. Передаю привет всем слушателям РетроФМ и Феличиты. Огромная благодарность ведущим Феличиты, что читают наше сообщение. Всем привет с Байкала, ваш постоянный слушатель Замира. Ой, спасибо, что с нами, Замир. Не с кем-нибудь другим непонятным, а с нами, с нормальной радиостанцией, ретро-ФМ. Вот, все. Другого вообще, в принципе, не существует. Так, Ирина, передаю привет своим коллегам Регине и Эльвире из Уфы. Девчонки, потерпим еще чуток, квартальные отчеты не вечные. Ирина М. И Соня еще написала. Привет, любимое радио. Я хочу поздравить своего брата Пашу, у которого день рождения послезавтра. Он передает привет Е-классу, команде РетроФМ, всем-всем, кто меня знает. Город Раменское. Это еще раз Соня написала. Если вы тоже хотите написать, хотите быть как Соня, то, пожалуйста, пишите. И это канал РетроФМ в Максе. Там в комментариях под последней публикацией 5533 для сообщений. Также на сайт РетроФМ тоже можно отправить что-нибудь важное и интересное.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Кстати, сама Мадонна даже немного переживала по поводу этой песни, что за ней вот так как-то закрепился образ меркантильной барышни. Даже какое-то время на концертах эту песню не исполняла. Но песня-то классная в любом случае. Material Girl, Material World, ну это правда. Ну что, ну вот все мы живем в материальном мире. Знаете, есть островки такие, я бы даже сказал, островища, где вот бесплатно и где классно, и где хорошо. Филичита, пожалуйста, вот вам, чем не островок, чем вам не остров. Татьяна Федотова пишет: хочу с прошедшим днем почты поздравить сотрудников почтовых отделений города Новороссийска, пожелать всем добра, мира, трудовых подвигов и здоровья. Татьяна Федотова пишет. Валерия Адаменко, следующий. Добрый день, любимое радио. Добрый день, Юрий. Передайте привет моей маме. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре. Мамочка, я тебя люблю. Желаю тебе здоровья, спокойствия, счастья и побольше поводов для улыбок и долгих лет. Рядом с нами твоя доченька Валерия из Нахабино. И от Владислава. Здравствуйте. Хочу поздравить юриста компании «Фиолент» с выходом из отпуска. Держись, первый день, он трудный самый. И приятного аппетита, Владислав. Кстати, по поводу выхода из отпуска, у меня обычно не первый день самый трудный. Я не знаю, у кого как, но первый день он как-то вот, как будто ты не понимаешь, немножко в таком туманчике, когда на работу выходишь. А вот второй, третий и так далее, вот здесь, да, такая переадаптация, перевоспитание своего настроения происходит. Здесь, конечно, уже сложнее. А у вас как вы из отпуска выходите?
1: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут в обед.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе. Каждый день
10: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Андрюш, я люблю тебя. Без тебя мне плохо. Ты мой котик. Это от Насти сообщение. Так, добрый день. Хочу поздравить ваших коллег, всю дружную команду RetroFM Северодвинск и всех жителей этого прекрасного города с началом трудовой недели. Пусть этот день станет началом недели полной новых возможностей. Пусть вдохновение ведет нас вперед, а энергия не иссякает. А, так, пусть каждый шаг приближает к мечтам, и пусть этот день будет легким, продуктивным. Роман Буров, город Северодвинск. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Шереметьева Василия. Желаем вагон здоровья, семейного счастья, благополучия, всех благ и удачи. Держи хвост пистолетом. Так, а еще тут сообщение Вероника передает. Так, привет, дорогой РетрофМ, чудесный ведущий Юрий Гурьянов. Да, есть такой, я руку сразу поднял. Это я есть такой, да, здесь. Обожаю вас как профессионал своего дела и рад, что у вас есть эксклюзивная передача Ю. Ой, слушайте, эксклюзивной Ю еще не называли, кажется. Надо запомнить, хорошее слово. Там еще много теплых слов. Вероника, спасибо большое вам. Ой, так, что поставить? И всего лишь навсего за это надо поставить хорошую летнюю песню, Вероника. Да вообще без проблем. Я считайте, что все песни дальше для вас и летние. Все, вот так вот. Так, дальше. Ладно, подождите, продолжаем. Привет, RetrofM, перечитаю. Есть кого поздравить у нас, пишет Татьяна Соколова. У моей племянницы Катюши и ее мужа Дениса в Краснодаре, у дочек-близняшек Алины и Тианы день рождения. Им исполняется 2 годика. Здоровья им всем, упорство в воспитании, вырастет девочек умными, успешными и счастливыми. Спасибо, дорогой ведущий. Татьяна Соколова из Сибири, Томская область, деревня Некрасово. Привет из Соколины. Гнезда.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.3.
2: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: Новосельцев, ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: Ну вот как они делают это, я не понимаю. Вот эту вот фирменную хрипотцу свою, итальянскую. Бонжорно, ми кантаре. То-то куту у нее. Кстати, я все время вот эту песню слушаю, думаю, кто на Адриана Челентано по голосу похож? Ну, нет, нет. Много у них там героев, наших с вами любимых, итальянских. Так, привет, Ретро-ФМ. Прямо сейчас едем отдыхать на озерах Акаси. Пожелать нам хорошего отдыха. Елена и Дмитрий пишет. А знаете, почему она пишет? А потому что все просто. Это объясняется легко. У нас филичита продолжается. Вот почему. И не она одна пишет, на самом деле. Полина и Ирина из Северодвинска, например, тоже отметились. Синее море, Лазаревский прибой. Солнце играет над сонной волной. Мы отдыхаем в тени кипарисов, слушая шелест магнолий и бризов. А знаете, что вы еще слушаете? Вы слушаете Ретро-ФМ. Вот так. Такая вот важная ремарочка. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Шереметьева Василия. Желаем вагон здоровья, семейного счастья, благополучия, всех благ и удачи. Держи хвост пистолетом. Вот интересно, если есть пистолетом, есть писта зимой? Отвечать не обязательно.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина! Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня, Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

Так, Алиса из Беларуси, приветствую всех. Хочу поздравить себя и свою нервную систему с тем мужеством и стойкостью в первый рабочий день после отпуска. Алиса, держись, ты сильная. Алиса, мы в вас верим, мы вас даже не сомневаемся. Так, Надежда, коллектив отдела ценообразования завода «Кристалл» поздравляет коллегу из бухгалтерии Сучкову Галину. Желаем счастья, здоровья, любви и исполнения всех желаний. От Елизаветы Анатольевны следующее сообщение. Всем доброго дня из Томска. Передаю огромный привет своим друзьям. Значит, всем продуктивного рабочего дня, спокойного вечера. Бабе Ирочке, ну, это моей маме, привет отдельный. Она слушает ретро-ФМ и работает в огороде. Всех люблю, целую. Светлана, следующее. Привет, ретро-ФМ. Слушаю вас круглые сутки. Какая же вы молодец. Это, во-первых, в общем, вы лучшее радио. Желаю вам процветания. Хочу передать большой привет моим любимым.

0: приносило не только цифры в отчетах, но и удовольствие. Надежда Валерьевна. Лариса, добрый день, моя любимая ретро-ФМ. У меня такая радость в этом месяце. Мои дети, снохи и внуки, и я. У нас есть день рождения. У нас день рождения. Вот, видимо, дни рождения. Видимо, их много, я так понимаю. Поставь для нас песню.
1: Конечно, поставим. Давайте, запросто.
2: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: это Sting. Он тоже с нами, представляете. А знаете, кто еще с нами? С нами Николай Лукьяненко. Он отправил сообщение. Он пишет, 26 июня был день рождения моей мамы Татьяны Васильевны Лукьяненко. Но отмечать она будет сегодня. Она сейчас в Волгограде. Передаю привет сестре Юле Лукьяненко, ее подруге Александре Дельфонцевой из Волгограда, а также Обмачевским, Александру, Анне, Полине и Арине из Одинцова. Пусть прозвучит классная песня. Николай Лукьяненко, с уважением, село Кордоновка, Кизлярский район, Республика Дагестан. Так, ну вроде ничего не перепутал. Все вроде правильно. Так, именинников, именинницу и вообще всех-всех-всех. Давайте так, глобально. У всех, у кого сегодня день рождения, давайте поздравлю. Вдруг вас, ну, не знаю, кто-то забыл или, может быть, не успеет сообщение. Так что, если что, знайте, мы точно вас поздравляем. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения Погонину Надежду. Хочу пожелать здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Алексей из Московской области, Раменского района. И вот еще тут у нас от Юлии. Поздравляем моего брата Влада. С днем рождения. Будь всегда на позитиве. Это сестра Юля. Какая хорошая сестра.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Вирус ему на суточно-ру. 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

Это группа «Мираж». Наступает ночь. Ну, у нас наступает завершение «Феличты». Да, как ни крути, к сожалению. Ну, ничего, сейчас давайте важных хотя бы парочку сообщений. Может быть, какие-то события. Вот, привет, любимое радио. Хочу поздравить свою любимую дочь Еву из Комсомольска-на-Амуре с 13-летием. Хочу пожелать всего наилучшего. Это Сергей Тарулин, папа заботливый отправил. И Тата нам пишет. Добрый день, уважаемые «Феличты». Поздравьте нас с годовщиной свадьбы, Татьяна и Игорь. И, пожалуйста, поставьте классную песню «Хорошего дня». Ну все, вот на этом моменте «Феличты» сегодняшняя официально завершена. Встречайте Антона Веселова. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь. Кстати, «Феличты» тоже вернется. We'll be right back.

0: 15.00 в столице. На Ретро FM впереди группа KISS, Иванушки Интернешнл и Отдаван. Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Дагестане после ливней количество населенных пунктов без транспортного сообщения сократилось до 18 из 99. Об этом сообщил республиканский Минтранс. Повреждены 34 участка дорог и мостов, восстановлены 17 из них. Без сопровождения остаются села в 8 районах. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Власти продолжают мониторить ситуацию и восстановление инфраструктуры. Жители обеспечиваются всем необходимым через альтернативные пути с использованием временных переправ. 7 поездов Таврия, следующих в Крым и обратно, задержались из-за временного закрытия Крымского моста сегодня ночью. Задержки составили от 3,5 до 10 часов. Движение было перекрыто в период с 21.51 до 9 утра по московскому времени. В настоящее время железнодорожное движение по мосту открыто. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на табло и сайте перевозчиков. Компании приносят извинения за доставленные неудобства. Также организованы дополнительные автобусные рейсы для перевозки пассажиров до конечных станций. Правительство продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров и их маркировки для производителей и импортеров. При этом ограничено использование чужих документов об оценке соответствия и нанесении маркировки после ввоза продукции. Послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвердит Минпромторг. Мера направлена на поддержку бизнеса и защиту прав потребителей. Минпросвещение рекомендовало обучать подростков распознаванию манипуляций в социальных сетях. Социальное сравнение через лайки подписчиков усиливает стресс и зависимость от одобрения. Ведомство советует ограничить время в информационных пузырях, предлагая офлайн-альтернативы и не пользоваться гаджетами за 1-2 часа до сна. Избыточная стимуляция яркими цветами может усилить эмоциональную перегрузку. И Всемирная организация здравоохранения назвала главной летней ошибкой открывание окон днем. Это пропускает тепло в дом. Специалисты советуют проветривать только ночью или рано утром, а днем держать шторы закрытыми. Рекомендации актуальны в период аномальной жары. Для охлаждения также можно использовать вентиляторы и кондиционеры. В некоторых городах в жару организуют пункты охлаждения. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей и 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, вообще, очень даже полезное для понедельника междометие. Друзья, вот так лежишь с утра, понимаешь, что совершенно не хочется идти на работу. И тут уж без этого самого апа никуда. Но вообще, пользоваться можно каждый день и в любое время суток. Ап, пользуемся. Михаил Боярский на Ретро FM в 15.18. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группы Ума Турман, Армия Флаверс и Юритмикс. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Плюс 30 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитости на эрудицию.
5: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
8: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
9: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёжки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
14: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
15: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
5: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Ретро-ФМ.

0: Как говорила одна моя знакомая, настоящее лето наступит тогда, когда ты на него заработаешь. Мне вот тут сложно поспорить, правда, друзья? Но, тем не менее, лето продолжается с любимой музыкой Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Роберт Майлз, Дмитрий Маликов и Бонни М. В Москве 15:34.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 30 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Про многие вещи говорят, своими руками сделано, а вот про хорошее настроение, можно сказать, сделано своими ушами. Но если, конечно, вы слушаете Ретро-ФМ, друзья, уже совсем скоро на Джордж Майкл и мелодии с Кавказской пленницы в Москве 15.48. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-потоки RetroFM.
5: 15+.

0: И прямо сейчас у нас новости. Игорь Акулов уже в студии. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Евросоюз ввел санкции против ВК и Messenger Max. Под санкции также попали компании Citadel, WazExpert и Norsis Trans. Соответствующее решение Совета ЕС сегодня было опубликовано в официальном журнале Евросоюза. ВК заявили, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая Max. Сервисы доступны пользователям в привычном режиме. Всего под ограничения попали более 10 организаций и физлиц. В Кремле поблагодарили организаторов Венецианской биеннале за открытость к сотрудничеству с Россией. Еврокомиссия рекомендовала прекратить выделение биеннале грантов 2 миллиона евро из-за возобновления работы российского павильона. Песков назвал действия Европы зашоренными. Организаторы биеннале надеются на дальнейшее сотрудничество, несмотря на давление. Российский павильон продолжит свою работу. Вопрос культурного сотрудничества остается сложным на фоне политических разногласий, но Россия намерена сохранять присутствие на международных культурных площадках. Международная федерация настольного тенниса с 28 июля вернула российским спортсменам право выступать под флагом и гимном. Ранее их допускали только в нейтральном статусе. Решение принято после отзыва рекомендаций МОК. Спортивный арбитражный суд также ранее признал дискриминационным полное отстранение россиян. Настольный теннис присоединился к другим федерациям, уже допустившим россиян под флагом и гимном. Спрос россиян на иностранные валюты вырос почти втрое с начала года из-за укрепления рубля. Об этом сообщил один из финансовых маркетплейсов. Самой популярной валютой стал доллар – 68% заявок, на евро – 22%, на юань – 7%. Спрос растет на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, которая сделала вклады менее привлекательными. За май граждане сняли со счетов 550 миллиардов рублей. И Банк России завтра выпустит серебряную монету номиналом 3 рубля к 400-летию набережных Челнов. На оборотной стороне герб города, мэрия, бизнес-центр и грузовик КАМАЗ. Тираж 3000 экземпляров. КАМАЗ также отметил 50 лет с выпуска первого грузовика. Монета станет частью нумизматической коллекции и будет интересна как коллекционерам, так и всем, кто интересуется историей российского автопрома. Торжественные мероприятия в набережных Челнах в честь юбилея города пройдут в течение всего текущего года. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как говорят себе хорошие начальники, мы в ответе за тех, кому поручили. Ну, а вот они поручили себе развлекать нас, друзья, и получается у них замечательно. Это Gypsy Kings на Retro FM в 16 часов и 20 минут. А впереди у нас квартет Абба, группа «Руки вверх» и Queen уже совсем скоро.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 30 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: мами, у вас вот такое бывало, друзья? Заводишь будильник, и прямо слезы наворачиваются. Ну, я вам так скажу, что появилась возможность вставать уже с утра пораньше с хорошим настроением. Я имею в виду, конечно же, первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами. Продолжается летняя премия до 25 тысяч рублей. Можно выиграть. Конечно, нас ждут самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 30 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
5: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
9: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные дни еще будут, поверь.
1: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Как говорится, если женатый мужик не завидует холостяку, значит, ему жена не разрешает. Но иногда ведь случается наоборот, справедливости ради. Надо отметить, 16.49, друзья, уже в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ. Смоки и группа «Мираж» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: часов вечера на Ретро ФМ. Впереди группа Joy, Дмитрий Маликов и Тони Эспозито.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от лобовой реакции в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС. Он отдельно указал на сложившуюся ситуацию на топливном рынке, которая добавляет проблем бизнесу. Около 115 нарушений выявили госавтоинспекторы по итогам рейда «Мотобезопасность». Его проводили в Ростовской области в течение 2 дней. Выявляли водители, которые не соблюдают ПДД, ездят без прав и регистрационных знаков. По результатам проверки 14 транспортных средств поместили на спецстоянку. Всего с начала года на Дону произошло 72 аварии с участием мотоциклов и мопедов, в результате которых 8 человек погибли, 74 пострадали. Завершился ремонт фасада Ростовского цирка. Планируется, что объект будет полностью готов к эксплуатации к концу ноября текущего года. Ранее предполагалось, что ремонтные работы продлятся 3 года и завершатся до конца следующего года. На проведение капитального ремонта из бюджета было выделено 2 миллиарда рублей. В Ростовской области среднестатистической семье придется откладывать на собственное жилье больше 6 лет. Таковы данные исследования РИА Новости. Квартира площадью 60 квадратных метров в регионе стоит в среднем около 6 миллионов рублей. В основе рейтинга доступности жилья в российских регионах оценка минимального количества лет, за которые семья с одним ребенком при медианной зарплате сможет накопить на 60-метровую квартиру без привлечения заемных средств, ежемесячно откладывая свободный остаток после обязательных трат, исходя из прожиточного минимума и используя уже имеющиеся депозиты. Аномальная жара не повлияла на число россиян, отдыхающих в Европе. Как рассказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, спрос на такие поездки без того остается очень низким. Туристов сдерживает долгое оформление виз, сложная дорога, которая сейчас занимает не меньше суток, и стремление сэкономить. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Мне кажется, главное достоинство Алисы не в том, что она домоседка и любит конфеты. Нет, друзья, а в имени ее. Ах, Алиса, ну красиво же, а? 17 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Сандра. Уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 30 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» — это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87. Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
15: Вечеринка.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
16: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, мил.

0: Вот представьте, друзья, вы подходите к бару, а бармен сразу ставит перед вами ваш любимый коктейль. Без меню, без вопросов, что будете, без ожидания. Вот, собственно, так работает наше новое приложение. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Любимая музыка, ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 30 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
8: Первая смена.
7: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Недавно, друзья, решил пересмотреть свои взгляды, и, вы знаете, опять все понравилось, в том числе и в музыкальном смысле, все-таки классика есть классика. В том числе и вот эта вот песня, она уже тоже классика, это Savage Garden на Retro FM в 17 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Билли Джоэл и песни из «Трех мушкетеров» до конца часа.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди доктор Албан, Белинда Карлайл и Сергей Беликов.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Россия хотят усилить контроль за ввозом одежды, обуви и текстиля. Эксперименты планируют провести до конца года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на проект документа Госкомиссии. Стоимость товара, указанную при ввозе, будут сравнивать с налоговой отчетностью, данными маркировки и ценой при продаже. Это поможет выявлять случаи, когда импортеры занижают стоимость продукции, чтобы платить меньше пошлин и налогов. В Ростовской области управление дорог Тамань контролирует качество выполняемых работ на дорожных объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о востребованных среди населения региональных и местных дорогах, которые приводят в нормативное состояние благодаря нацпроекту. 51 региональный дорожный объект уже осмотрен специалистами. Замечания в основном относятся к схемам организации дорожного движения и временной разметки. Горячая вода в части многоэтажек Ростова должна вернуться 20 июля, сообщили в департаменте ЖКХ Ростова. Так, по информации департамента, на Ленина 90, 123/1 и Космонавтов 17 сейчас наполняют сети водой. А на Новаторов 30/2 ростовские тепловые сети устраняют дефекты, которые появились при гидравлических испытаниях. Вернуть горячую воду должны были 6 июля, но при испытаниях на сетях обнаружились дефекты. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в областном МЧС. По данным спасателей, предупреждение будет действовать до конца суток и завтра. Пятый класс пожароопасности прогнозируется в отдельных районах на северо-западе, юге и в Приазовье, включая Ростов-на-Дону. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По итогам января-июня текущего года трафик в заведениях общепита во всей России снизился на 6-10%, пишет «Коммерсант». Больше всего просели пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженым. Падение трафика эксперты связывают со стремлением потребителей сокращать необязательные расходы и искать более дешевые альтернативы обедам вне дома. И о курсах валют на сегодня. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: девушка не робкого дизайна, так бы я ее назвал. Но сейчас, конечно, она уже остепенилась. А когда-то, вспомните этот легендарный ирокез. Дизарлис на Ретро-ФМ, 18 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группы Queen, Hi-Fi и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Плюс 30 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
14: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
15: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
16: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
17: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
16: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
17: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
16: «Дорогие гости».
17: Воскресенье, час дня.
16: Подробности на retrofm.ru.

0: Если как ураган как бы не снес башню, это я про Сиси Кетч, который утверждает, что ее парень, он как настоящий ураган. Ну, бывает, можно даже, наверное, позавидовать в каком-то смысле. Друзья, уже совсем скоро на Ретро-ФМ Шер и ансамбль «Дубы колдуны» в Москве в 18.36.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями. «Ретро-ФМ Ростов-на-Дону». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 30 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: «Ретро-ФМ».

0: стремление к добру, это, безусловно, похвальное стремление. Главное, как говорится, чтобы не к чужому. Стремящаяся группа Starship на Ретро-ФМ в 18 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Руслан Романова уже в следующем музыкальном часе. А до конца часа с нами группа Space и Игорь Николаев.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM. 12+.

0: столице 19.00. Впереди Рике Повари, Ласковый май и Роксет в нашем эфире. Здравствуйте. Прямо сейчас новости на Ретро-ФМ в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Нефть снова начинает дорожать на фоне эскалации между США и Ираном. Американские военные нанесли четвертый удар по Ирану, а в ответ были атакованы базы США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления. В воскресенье через пролив прошли лишь 6 судов, это минимум за последние 5 недель. Цены поддерживаются рисками перебоев поставок. Эксперты отмечают, что снижение числа танкеров может привести к сокращению добычи. В Общественной палате поддержали идею увеличения возраста молодежи до 40 лет. Согласно ей, современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность, поэтому возрастные границы нужно пересмотреть. Ранее с таким предложением выступал академик Геннадий Онищенко. Также было предложено увеличить налоговые вычеты на санаторное лечение и фитнес для тех, кто поддерживает здоровье. Инициатива может стать стимулом к заботе о себе и дать положительный психологический эффект. Вопрос будет обсуждаться с профильными ведомствами. Продажи новых легковых автомобилей в России за неделю упали на 16,2%. Об этом сообщили в «Автостате». После двух недель высоких продаж рынок вернулся к средним показателям первого полугодия. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года регистрации выросли на 7,1%. Продажи коммерческого транспорта также снизились. Автомобили весом до 3,5 тонн на 10%, а грузовиков на 15,5%. В годовом выражении падение в этих сегментах составило почти 20,7% соответственно. В России обновили ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Установлена формула пересчета бензоната натрия на бензойную кислоту. Актуализированы требования по контролю температуры. Для баночной икры разрешено использовать сырье только из живой или свежей рыбы. Нормативы соли от 3 до 6% для первого сорта и от 3 до 7% для второго. Документы вступают в силу с 1 июня следующего года. Стандарты направлены на повышение безопасности и качества продукции. И нидерландские археологи обнаружили в Луксоре украшенную росписями гробницу древнего египтянина. Захоронение, высечено в скале, относится к периоду армисидов. На стенах сцена поклонения богам и изображение египтянина с женой у стола с подношениями. В комплексе есть двор, часовня в формате буквы «Т» и подземные камеры. Раскопки ведет команда из Лейденского университета. Точная датировка находки пока не объявлена. Ученые планируют укрепить конструкцию и законсервировать росписи. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 76 рублей и 62 копейки, евро 87 рублей и 58 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: вот те золотые купола, которые являются украшением и одной из визитных карточек столицы, в эти минуты засияли в лучах робкого вечернего солнышка на радость жителей и гостей Златоглавой, ведь именно солнца, как бы странно это ни звучало в середине июля, нам в последнее время не хватает. Так что хотелось бы эту тенденцию солнечную сохранить. Ну а на Ретро-ФМ все более чем стабильно и позитивно и солнечно в нашем эфире всегда, и только лучшая музыка для вас. Впереди Андрей Миронов и Крис Норман. 19:21 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-70. 323-00-217.
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-01-05. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успех! За легендой. 8-800-222-07-70.
10: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
14: 15+.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: максимально бодрящая, веселящая история от диджея Бобо. В какое время суток бы она ни звучала, в эфире всегда будет очень даже кстати, как мне кажется. Подобными настроениями делится с вами и утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, ну и, разумеется, самая любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не пропустите «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00.

0: На Ретро-ФМ группа Dire Straits, и вот эта знаменитая, умиротворяющая, я бы даже сказал, в определенной степени убаюкивающая композиция в финале первого трудового дня недели. Вполне уместно, тем более, если понедельник забрал достаточное количество ваших сил и энергии, но мы это дело поправим, будем восполнять запасы энергетические с помощью лучшей музыки, которая звучит в нашем эфире и далее, соответственно. Дуэт Maywood и ансамбль Yella буквально через несколько минут в столице 19:49.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена.

0: на цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.

0: ему на суточный ром.
1: 6+. Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+. Редактор

0: Далее в эфире Ace of Base, FR David и песня из фильма «Бриллиантовая рука» в столице 20.00. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым на Retro FM. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин назвал непростой ситуацию с паводками в Дагестане. Из-за обильных осадков, выпавших 7 и 8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов, аварийное отключение электричества. В нескольких районах, в некоторых районах эвакуировали людей. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Чародинском районе, где нарушено транспортное сообщение. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, но пока ситуация остается напряженной. Местные власти продолжают мониторинг и оказывают помощь пострадавшим. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что напряженная ситуация с топливом в регионе сохранится еще некоторое время. Гарантированной ежедневной продажи бензина и точных графиков отпусков пока не будет. Ранее в Крыму приостанавливали свободную продажу топлива частным лицам, оставляя его только для служебных автомобилей и автомобилей жизнеобеспечения. Меры контроля продажи топлива введены примерно в 80 регионах России. Дональд Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана, заявив, что США будут гарантом судоходства в Ормузском проливе. Он предложил взимать 20% от всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности. Тегеран заявил, что не позволит США самостоятельно управлять проливом. Ранее Иран объявил пролив закрытым, а через него прошли лишь 6 судов за сутки. Конфликт продолжает обостряться, а мировые цены на нефть реагируют на ситуацию ростом. Туристы назвали Казань лучшим направлением для гастрономических путешествий по России. За нее проголосовали 54% опрошенных. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград и Махачкала. Казань при этом оказалась самым дорогим вариантом. Ночь проживания стоит около 9,5 тысяч рублей. В рейтинг также попали Москва, Мурманск, Владикавказ, Петрозаводск и Сочи. Интерес к гастротуризму в России продолжает расти, и все больше путешественников выбирают поездки ради еды. И ученые впервые нашли молекулу сахара в космосе. А раньше сахара находили только в метеоритах, но не в открытом космосе. Открытие сделали с помощью радиотелескопов в Испании. Сахар мог образоваться на пылинках в облаке газа и льда. На раннюю Землю с метеоритами могло попасть до 50 миллиардов килограммов такого сахара. Это доказывает, что сложные органические соединения могут возникать без участия жизни. Ученые продолжают искать другие органические молекулы в космосе, чтобы понять, как зарождалась жизнь. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 76 рублей и 62 копейки. Евро 87 рублей и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
2: Retro FM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

0: Не знаю, как вы, друзья, а я вот по мере возможности подпеваю прекрасному дуэту Альбану, Рамина Пауэр с нами на Retro FM. Правда, у меня вместо «Аривидерчи» получается, ну, «Добрый вечер». Хотя, конечно, это не соответствует настоящему переводу, но, по крайней мере, актуально пожелать вам именно доброго вечера сейчас и всех еще раз поприветствовать тех, кто настроился на лучшую музыку, проверенную временем. 20:18 в Москве. Я Руслан Романов с вами до самой полуночи. Далее любимые исполнители и композиции Дона Саммер, Дмитрий Маликов и Sting через несколько минут на Retro FM.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Команда Юбифоти. И вот такие солнечные, как мне кажется, настроения, безмятежности, полного релакса, спокойствия, умиротворения, ну и так далее. Наверное, друзья, я так предполагаю, что-то подобное испытают участники круиза RetroFM 2026. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это все будет на самом деле, расскажем в эфире и в социальных сетях RetroFM. Следите за нашими новостями.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
12: Первая смена.
11: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Первая смена. Ретро-ФМ.
13: Ретро-ФМ.

0: Ну что ж, друзья, еще раз всех с состоявшимся понедельником. Начало трудовой недели положено, как говорится. Дальше, уверен, будет только легче. А под лучшую музыку и подавно все получится и сложится, как вы и задумали. Ну а пока все дела в сторону. И возьмем с вами небольшой тайм-аут для перезагрузки и настройки на новые свершения. Приглашаю всех на вечеринку. Retro FM, уникальный микс с пылу с жару. Услышите в эфире ровно в 21 час и до полуночи наш музыкально-танцевальный марафон продлится, как и всегда. Прямо по курсу Бонни М и Земляне, 20:48 в Москве.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Пламенный привет всем, кто настроен на лучшую танцевальную музыку. В эфире, напомню, неповторимый супермикс. 3 часа напролет самые яркие хиты звучат в формате нон-стоп. Ну а чтобы оставаться на вечеринке Retro-FM в том числе непрерывно и ничего не пропустить, скачивайте новое приложение Retro-FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro-FM. Устанавливайте, запускайте и слушайте любимую музыку, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, просто сногсшибательная история. Специально для тех, кто ценит мощную динамику и драйв от Джей Ло, она же Дженнифер Лопес, которая и сама не прочь, как мне кажется, продемонстрировать все свои танцевальные навыки на любом танцполе и на самых ярких вечеринках. В том числе и здесь у нас на вечеринке Retro FM. 21.32. Точное московское время. Я Руслан Романов. Пламенный вам привет, хорошего настроения и отличного вечера понедельника. Присоединяйтесь к нашей компании. Вечеринка Retro FM в эфире до самой полуночи.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: как мне кажется, не меньше остальных коллег по музыкальному цеху, а может быть даже и несколько активнее и оперативнее, способны зажечь всех и каждого своей энергетикой участники группы «Чили». Они же короли поп-музыки по их собственному заверению. «We are the Pop Kings» поется в этой музыкальной композиции. 21:49 на часах в Москве. Вечеринка «Ретро-ФМ» набирает обороты. Мы танцуем до полуночи. Приглашаю всех присоединяться к нашей компании.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

let you go, and you had left me. I had to learn how much it meant.

Также экстравагантные ремиксы на них встречаются на вечеринке Retro-FM. Вот в данном случае мы с вами с удовольствием слушаем сингл 1998 года «Да здравствует вечность», поют участницы коллектива Spice Girls, которые, как утверждают разнообразные источники, сами и написали однажды это замечательное произведение. 22:18, время точное московское, я Руслан Романов, рад всех приветствовать и напомнить вам, друзья, что танцы у нас продолжаются до полуночи ежедневно.

0: о чем бы вы думали, друзья, про «Ночь безумия» поется в этой композиции знаменитого французского дуэта, которая, кстати говоря, была написана в 1984 году. Ну вот и сегодня мы с удовольствием на вечеринке Retro FM встречаем данное танцевальное произведение. 22:32, время точное московское, танцы продолжаются до полуночи, я Руслан Романов. Пламенный всем привет, отличного настроения.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот именно так в оригинале звучит композиция «Я не умею танцевать», исполнил которую еще в начале 80-х советский эстонский певец по имени Тынис Мяги. Вне зависимости от танцевальных навыков и умений, вы всегда можете настроиться на вечеринку RetroFM и практиковаться сколько вашей душеньке угодно в любом стиле и формате. А может быть и пригласить кого-нибудь на танец. 22:48, время точное столичное. Напоминаю, что встреча наша ежедневная и продолжается до самой полуночи.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
5: RetroFM 70-е.
4: RetroFM 80-е.
5: RetroFM 90-е.
4: RetroFM Sanremo. И вечеринка RetroFM.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
4: 12+.

Наверное, было бы легко и просто, если бы все необходимое умещалось в один вот такой элегантный, ну, желтый пусть будет, чемоданчик. И можно позволить себе отправиться куда-нибудь. Чемоданчик, вокзальчик и дальше по мере необходимости.

музыкальное приглашение, если не сказать призыв от команды Chili. Come to LA поется в этой композиции. Мы оценили по достоинству, но ответим, так сказать, в лучших традициях. Давайте уж лучше вы к нам, ну, например, на вечеринку Red Rave. 23:34 в столице. Продолжаем танцевать.

если вам не хочется оставаться в одиночестве или lonely, как поет группа «Плазма», в любое время дня или ночи настраивайтесь на Retro FM. Компанию мы вам организуем и лучшей музыкой обеспечим. Тем более, с полуночи к вам присоединится Илья Глебов и много полезного и интересного поведает. А пока, друзья, постепенно завершаем вечеринку Retro FM. Еще минуток 10 уникального микса в запасе у нас есть. Я, Руслан Романов, вернусь завтра. Желаю всем хорошего настроения и удачи.

Это Блэки, прекрасная-прекрасная жизнь, которая прекрасна только когда есть друзья. Когда друзей нет, то, в общем, не очень-то. 0.18 в столице, перебираем мысленно или в телефоне моменты, связанные с друзьями. Под музыку Ретро FM, Queen, Наталья Ветлицкая, Антик, через пару минут.

сеньорины, собираемся все вместе прям раз и рванем в Пасадену прямо сейчас. Нет, так не будем делать. Остаемся все возле радиоприемников и слушаем любимую музыку на Ретро-ФМ через пару минут. Майкл Джексон, Джордж Майкл и Элегия.

Е-е-е, тот самый момент, когда мысленно разделяешь белое от черного, зерна от певел, ну там все остальные разнообразия учитываешь, и при этом как-то двигаешься и пританцовываешь. 0:50 в Москве, Ретро FM, совершенно точно любимая музыка здесь для вас. Меня зовут Илья Глебов, поехали дальше.

0: Час ночи в столице, еще час любимых песен Red FM. Начинается он с песен «Рок островов» Эдди Хантингтона и Юрия Никулина.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: ужасно горяченькая, как будто бы спрашивает Дона Саммер, но она, конечно, исключительно про горячую и прям совсем горячительную музыку. Все, что здесь на Retro FM для вас, пусть оно вас как-то так вот точно горячит. FR David, Joy и группа Браво буквально через пару минут, час 19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Ровно в 21:00.

Это песня Бременских. И, конечно, весь мюзикл совершенно замечательный. Но, как помню, каждый раз, когда я слушал эту пластинку, всегда ждал тот момент, когда можно сказать «Е-е-е-е-е». Великая музыка. 1:35 в столице. Дальше Юрий Антонов, Gypsy Kings, Джо Кокер на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Е-е-е.

Фактически 50 в Москве, да, это июльская ночь, вторник. Ну и можно совершенно запросто прямо сейчас вспомнить, что же было такое 20 лет назад. Например, ну, кто в состоянии по паспорту это сделать. Через пару минут еще у нас будут Тодд Кутуньо и Энди Вильямс.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Таван и их суперхит про безумную музыку и безумных людей, которые, собственно говоря, эту самую безумную музыку слушают. Ну, не знаю, будем относить себя к этим самым безумцам или нет, как вы захотите. Но лучшая музыка здесь, на Retro FM, через пару минут Starship, Владимир Высоцкий и Cardigans буквально. Вот такая вот история. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно?

зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

со всей торжественностью, присущей ансамблю Starship, заявляю, что ничего нас не остановит. Мы просто любим слушать любимую музыку и продолжим это делать дальше. На RetroFM через пару минут Army of Lovers, Elton John, группа Mirage. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Сдавайся, детка, руки вверх, отдай мне свое сердце, все свое сердце быстренько отдай. Тут вот, собственно говоря, понимаем мы, что это «Army of Love» и...

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.